0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
0: Телефон рекламной службы 992

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Dance, let's go.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная

0: эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июля 2026 года распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро, понедельника, 7.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге, вейкаперы на Рекорде.
3: Привет, друзья, 29 июня, понедельник, не поверите, на этой неделе закончится первый месяц лета.
4: Всем прекрасного начала дня и вот такая вот грустная новость.
2: Но, друзья, 4 часа впереди у нас, 2 гороскопа. Ожидается, конечно, рубрика «Я в эфире», куда ваши голосовые можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Про инвестиции также поговорим. Сыграем в игрушку за приз вейкаперов. Ват-факт. Расскажем психологам, пообщаемся, горячие новости. Все это ожидает нас впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 29 июня 2026 года. Понедельник, что же там?
3: Международный день рыбака. Какая вы рыбка?
2: Так.
4: Какая вы блесна.
2: Кого вы видите издалека, предлагаю. Так, посмотрим. Давайте. День праздник.
3: Было. Я золотая была, ты был окунь.
2: Много что было, но может повториться. Праздник объятий сегодня у нас. Замечательный день.
4: Если есть кого обнять. Да, и даже если это начальник, вы всю жизнь там ругались.
3: Только сзади не обнимай.
4: Кого?
3: Начальника.
4: Сзади не обнимай? Может быть, он этого и ждет.
2: День кораблестроителя сегодня. 9 лет как празднуются. А я думал, еще при Петре начали. Ну ладно.
4: Там не праздновали.
3: Праздник вели, видимо, всего лишь 9 лет назад. День черешни.
2: Ага, неплохо. Так, сегодня у нас день поиска кладов и секретов. Замечательно.
3: Международный день грязи. Грязь.
2: Ну, строить грязь сегодня. Международный день тропиков. Тоже хорошо. День учреждения Нобелевской премии. Посмотрите. Может быть, какая вы премия сегодня? Там
4: за
2: полно
4: что?
2: Вообще.
4: За что вы премия?
2: Вообще, за что вы себе премию дадите этим утром? Замечательная тема,
3: это
2: по-моему.
3: Это отдельная тема.
2: Это отдельная тема, которая достойна сейчасшнего утра. Конечно, глаз открылся, хватит уже. Уже премия.
4: Ого, это отлично. Встал с кровати, двойная премия.
2: В общем, премии себе раздаем этим утром голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения Рекорда. Из важного еще день партизан и подпольщиков. Вот такой еще. Знали, что есть такой праздник? Вейкаперы на Рекорде, погнали! Вейкаперы!

0: гороскоп на сегодня.
1: На 29 июня прямо сейчас.
2: Овны, вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем.
3: Тельцы, не стоит подливать масло в огонь, как бы вам этого не хотелось.
1: Близнецы, сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию.
2: Рак, сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочее.
3: Львы, время пожинать результаты посеянного ранее.
1: Девы, остерегайтесь сегодня чересчур экспрессивных высказываний.
2: А весы, сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение.
3: Скорпионы, сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации.
1: Стрельцы, сегодня окружающий мир может показаться вам странноват.
2: Козероги, никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости.
3: Водолеи, сегодняшний день лучше провести с детьми.
1: Рыбы, сегодня вас могут подвести эмоции. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. «Дорогу нашим дизайнерам», – пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На JetTour.

0: Фэшинг прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
4: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Сегодня премию себе в голосовых раздаем в чате мобильного приложения Рекорда. Ждем ваши голосовые, за что премию получаете вы конкретно за эти выходные. Может быть, что-то произошло сейчас, что-то ждем. В общем, скоро включаем. Так, ребята, новая перла от Трампа. Итак, цитата. Отцы-основатели упомянули Бога 4 раза в Декларации независимости. Меня не упомянули ни разу.
1: Это что такое?
0: Я очень расстроен, говорит он. Эта декларация составлялась еще очень давно. Да, и вот он удивлен, почему же его еще тогда, 250 лет назад, если быть точными, его не вписали в эту декларацию.
1: Ну, так его зато хотя бы в кино сняли.
0: Вот парень, да, себе медаль хочет дать, не дают, в декларацию хочет писать, не вписывают.
2: Слушай, а какую бы он премию еще себе хотел выдать? Шнобелевскую или Дарвина?
1: Он не в той стране родился, чтобы просто так медальки получать. Ни сын, ни того человека.
0: Но это странно, он сейчас идет за своими какими-то наградами, да, в своей стране. Потом же он пойдет к другим странам и скажет, я хочу и вашу награду. Сколько, 2 года осталось ему?
1: Как еще, анализы его пришли? 2 года ему осталось.
2: 2 года до чего?
0: До конца срока. Опять же, президентского. А то звучит.
1: Слушай, ну ладно, он сейчас пойдет за какой-то наградой. Мол, смотрите, сколько я для вас сделал, дайте мне медальку. Так он в прошлое наметился.
0: Но
1: он говорит, создайте машину времени, хочу вернуться.
0: Я думаю, просто хочет взять оригинал документа, вписать себя туда.
1: Ручкой.
0: Да-да-да.
1: Thank you for God and Trump.
0: Фотку распечатать можно туда еще свою. Вот именно.
2: Человечек хочет войти в историю. Чего вы ему мешаете, а?
1: Да это не мы ему мешаем.
0: Он сам себе мешает, по-моему, все больше.

0: Рекорд. Новости.
1: Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, этот показатель лишь на 4% ниже, чем год назад, и в целом соответствует уровню прошлого года. Президент отметил, что страна уже начала использовать топливные резервы, а на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы бензина. В Венесуэле продолжается разбор завалов после мощного землетрясения. Спасателям удалось извлечь живыми 33 человека. По данным местных СМИ, почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошла в ночь на 25 июня. США и Иран вновь обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Дональд Трамп допустил возобновление боевых действий и заявил, что в этом случае Иран перестанет существовать. В ответ корпус стражи Исламской революции пригрозил полностью прекратить переговоры и предупредил, что американские базы на Ближнем Востоке в ближайшие дни ждет ад. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Аронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ровно через час, а пока подписывайся на наш специальный информационный Макс-канал «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tennet.ru.
5: Дэнс лето.

0: раздавать прямо сейчас голосовыми сообщениями в прямом эфире. С Вячеслава давайте и начнем.
1: Всем доброе утро, вейкапер, доброе утро. Сегодня я вручаю себе медаль «Стальной стержень». Уже полтора года я просыпаюсь 6 дней в неделю в 5:30.
0: Ну, классно. Эту премию нужно учредить. Премия вейкаперов «Стальной стержень». Те, кто просыпаются в 5 утра вместе с нами. Это замечательно.
2: А мне подарков, кажется, таких много.
3: Подарков должен быть еще один час поспать.
0: Будем стикеры раздавать. Почему бы нам не сделать стикеры?
2: А чтобы глаза приклеивать.
0: Да, и патчи наши. Вообще, с нами можно коллаборироваться очень часто, да? Вот эти всякие штуки для утра.
2: Спички для глаз.
3: Я предлагаю так. Если ты встал пораньше, разбуди нас, чтобы мы не проспали.
0: Вот это классно.
2: Или заедь за Стасиком.
3: Да. Да, будь добр.
0: Это круто. Денис.
4: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Партизан из меня не очень. И я получаю утром премию. Братан, это фиаско. Столб не заметил. Бампер и багажник в смятку. Но это всего лишь железка. Так что будем надеяться на лучшего. Всем отличной недели, ребята.
0: Ой, ну бывает. Ну, случается в жизни фигня, да?
3: Сейчас должно быть сообщение от столба. Это что такое? Сбили с самого утра?
2: Стоял! Никому не мешал!
0: Ну, вообще-то, согласен, отношение крутое к этому. Это всего лишь железка, поэтому не стоит про это забывать. Александр.
5: Всем доброе утро, здравствуйте. Премия мне сегодня обязательно за дисциплинированность и несгибаемость. Почему? Вчера у меня был день рождения. Было весело, было прекрасно. И несмотря ни на что, на какое бы там я состояние не был после дня рождения, если я вышел работать, зарабатывать деньги.
0: Ну, герой, герой, по-моему, вышел в такой-то день.
3: С прошедшим, получается.
0: С прошедшим днем рождения, но он не закончил, еще есть.
5: Никита, здравствуй, мой прелестный друг. Ну, я уже не питаю иллюзий, что ты включишь Chemical Brothers Go. Поэтому... Prodigy, Smack My Bitch Up, пожалуйста.
0: Вообще нам песни запретили ставить, да?
5: Да.
0: Был такой моментик. Сказали, да хватит, ребята, что у вас так весело и интересно?
2: Бластво вот это вот ваше все.
0: Да, вот вечером ребята не умеют треки ставить, а вы зачем отличаетесь? Но в честь прошедшего дня рождения, я думаю, мы можем себе это позволить.
2: Правильно? А если что, мы можем сказать, что это не мы,
0: реально?
2: Оно само.
0: Это Prodigy сами заиграли, говорят, Smack My Bitch
3: Up. А я думал, Зиверт сейчас поставит.
0: Зиверт тоже поставит.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
16: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами. Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
17: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.
18: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубанькредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубанькредит онлайн». Подробности по телефону «Звездочка-2518».
19: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КП «Кубанькредит ООО». Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
20: «Автоплюс» запустил спец.
1: спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
20: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Давайте мы за 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. У нас, конечно, очень много было негатива на этой неделе, но начнем давайте мы с позитива, ну, по крайней мере, с точки зрения макроэкономики. Итак, внешний долг России по итогам мая снизился до 55 миллиардов долларов, и это минимум с лета прошлого года. За месяц обязательства сократились на 2 миллиарда, ну а с начала года уже на 2,5 миллиарда. И для контекста, президент еще в начале июня отмечал, что уровень госдолга составляет всего 16,5% ВВП. Ну а министр финансов Антон Силуанов и вовсе заявил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности. Так что движемся уверенно вниз, и это вот тот самый случай, когда падение цифры радует. Все же снижение внешнего долга позволяет больше денег направлять на внутренние расходы и повышать привлекательность экономики для внешних инвесторов.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Для российских инвесторов неделя после решения ЦБ по ставке выдалась по-настоящему черной. В понедельник, 22 июня, рынок открылся легким минусом, но к середине дня сорвался в обвал. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 4,5%, порядка 100 пунктов, до 2300. Это крупнейшее внутридневное падение с 22 года, друзья. Во вторник рынок попытался отскочить, но попытка оказалась совсем робкой. Некоторые назвали его отскоком дохлой кошки, индекс прибавил скромные 0,75%, но уже в среду, 24 июня, рынок снова улетел вниз. Индекс провалился ниже 2300 пунктов, минус еще 1,5%. Ну и, кстати, долларовый РТС обновил годовой минимум. Ну и зафиксируем, что индекс Мосбиржи падает уже 16 недель подряд. Это самое долгое падение в истории нашего рынка. С начала года он потерял уже почти 18%. Ну, то есть картинка, конечно, складывается так себе. Главный триггер – разочарование от заседания ЦБ на прошлой неделе. Я напомню, что регулятор снизил ставку только на 25 базисных пунктов вместо ожидавшихся 50. И намекнул, что дальше снижение будет еще более медленным. При таком жестком сигнале негативная реакция рынка была предсказуема. Ну и добавила нервозности история с Геннадием Зюгановым. На съезде КПРФ он заговорил о перенаправлении банковских депозитов в реальный сектор, и СМИ прочитали это как призыв изъять с банковских вкладов не менее 30 триллионов. Но, правда, уже на следующий день в КПРФ уточнили, что вклады населения трогать не собираются, и напряжение частично спало, но, тем не менее, конечно, осадочек некоторый остался. Ну и добила рынок дешевеющая нефть и крепкий рубль. Brent падала к 77 долларам, к концу недели ушла даже еще ниже, при том, что доллар на российском рынке замедлил рост. В сумме это бьет по экспортерам сразу с двух сторон. Татнефть, Роснефть и Лукойл теряли по 5-7% за сессию. Добавили давление и маржин-колы, то есть принудительное закрытие позиций. Ну, в общем, розничные инвесторы, которые раньше выкупали просадки, теперь капитулируют и фиксируют убытки. Но вот доллар на этой неделе показывает характер. Еще накануне, в четверг, аналог его курса на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с апреля пробил отметку в 76 рублей. В моменте он доходил до 76,5. На канале InvestFuture мы предполагали, что это случится как раз-таки во второй половине июня, и, собственно, этот сценарий реализуется. В чем тут причина? Доллар укрепляется ко всем мировым валютам сразу, а триггером стало ужесточение риторики ФРС после прошлого заседания. Рынок теперь всерьез закладывает повышение ставки, вероятность роста в октябре подскочила до 80% против 50 месяцем ранее. Ну и любопытный момент тут в том, что обычно дешевеющая нефть тянет доллар вниз, но сейчас ожидания поставки все перевешивают. Но у меня на этом все. С вами была Кира Юхтенко. Увидимся ровно через неделю.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде.

0: это Стас Рыжий.
1: И у нас 8 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе сыграем скорость звука. Поэтому мобильное приложение рекорда установите заранее. Мы вас предупреждаем всегда, а вы не устанавливаете, потом не успеваете. Ну, ребят, нужно это сделать прямо сейчас.
2: Тем более понедельник, отличное вообще время, чтобы установить приложение.
1: Когда еще, если не в понедельник? Ребята, тем более 29-е. Ну, в июне надо успеть в июне установить.
2: Ну, чтобы к июлю быть готовым.
3: Надо сделать установку приложения очередной игрой.
1: Да, все верно.
3: То тогда люди поучаствуют.
1: К новостям. Интернет, оказывается, виноват в том, что в России не рожают. Это не я заявляю, заявил губернатор Курганской области. Он так сказал. По его словам, около 80% контента формируют у молодежи установки против деторождения. Говорит, все больше людей выбирают малодетность или вообще отказываются от детей. Вот что сказал губернатор Курганской области.
2: Вот вопрос такой. На вас интернет повлиял, что вы не хотите рожать детей?
1: Это не интернет.
2: А что?
3: Это физиология, мы не можем родить.
2: Судя по Никите, он просто сходил на детский праздник, и это на него повлияло.
1: Очень люблю детские праздники, да? Не зовите меня никогда на детский праздник.
2: Кто тебя испугал? Аниматор?
1: Меня,
2: кто?
1: Меня
2: торт?
1: Никто, честно, не испугал. Здесь все очень просто. Когда население живет в комфорте, да, в полном обеспечении, тогда оно и плодится. Это политика, очень давняя, со всех времен, со всех государств. Вот. К слову, про контент, если мы вернемся, 80% контента. Почему бы этому человеку не сказать, что интернет не нужно запрещать, да, потому что все идет к какой-то такой штуке, что «а давайте мы вообще все закроем и не будем».
3: Я понял, почему он хочет запретить.
1: Но...
3: Он не может перейти на другой тариф, и у него очень дорогой интернет. Он говорит, только если я не могу пользоваться на своем телефоне, значит никто.
1: Кстати, я не знаю, это только мои рекомендации или нет, но в последнее время попадаются очень часто различные видосы с тем, что деторождение – это хорошо. Многодетство – это тоже прекрасно. В общем, видимо, начали создавать контент в эту стезю. И он достаточно неплохой, если быть честным. Есть свои плюсы.
3: Есть мотивация.
2: Поддерживают как раз, и у них бонусы, понимаешь, у людей, у которых есть дети. И у тех, у кого двое и трое, там вообще шикарные бонусы.
1: Мне кажется, не в этом нужно обвинять интернет. Ну, не в этом глобальная его проблема. Вот я могу, например, обвинить интернет в том, что я действительно, я теряю время. Я прокрастинирую, пока его смотрю. Я очень много трачу на это время.
2: Так ты вшить себе там какую-нибудь программку, чтобы через полчаса скроллить.
1: Я не могу, я ее взломаю. Я же ее вшил, я же буду знать от нее пароль. Мы будем обсуждать, в чем вы можете обвинить интернет, да, друзья? Давайте-ка.
3: В рекламе.
1: В рекламе.
3: Я смотрю мультики, а там реклама.
1: Так, ну это не обвинение, Стас.
3: Пошел ты интернет, слышь ты, гадина.
2: Я обвиняю интернет в том, что какие-то вещи непроверенные форсятся. И есть какие-то рилсы, и люди начинают в это верить, а потом, если проверить, это абсолютно не совпадает с действительностью.
1: Да, во вранье, вот, я согласен. Вот, очень много непроверенных фактов люди льют ради просмотров. И у меня же есть теория, что нужно не давать интернет всем. Сначала ты смотришь до 18 лет, только потом ты проходишь тест и сам заливаешь контент.
2: Может вообще объединить? Хочешь 10 литров бензина, крути педали в интернете.
1: Скоро так и будет, я тебе больше скажу.
2: А была такая серия в «Черном зеркале»?
1: Вот.
3: Надо обвинить интернет в том, что он часто пропадает.
1: Да, почему так часто пропадаешь? В чем вы можете обвинить интернет? Будем обсуждать. Пишите, друзья, в чат мобильного приложения «Рекорда» и нашу соцсеть.

0: чем же вы можете, так сказать, обвинить интернет? У нас пока в голосовалке лидирует вариант на данный момент в импульсивных покупках. 42% за него проголосовали. И очень борется, идет в нос просто, в отсутствии сна. То есть два варианта у нас сейчас.
1: И причем ты не спишь, а покупаешь.
2: Да-да-да. Объединенные два страха. Владимир пишет, часто вылезают темы 18+, прям раздражает, честно слово.
0: А что не так?
1: Да, там платные подписки.
0: А что-то такого? Там же ты подтверждаешь возраст. Говоришь, да, мне есть 18, и все. Смотришь, не смотришь, отказываешь, не отказываешься.
2: Денис пишет, я осуждаю интернет за то, что он превратил наше одиночество в публичный перформанс. Мы научились выставлять завтрак как манифест, а боль как сторис. Всемирная паутина стала театром, где каждый кричит «Смотри на меня!» Но никто не умеет слушать. Ирония в том, что, обретя миллионы подписчиков, мы растеряли способность быть услышанными теми, кто сидит рядом.
0: А потому что блогерам много платят. Вот давайте от этого оттолкнемся. Все захотели стать блогерами, снимать контент, и якобы это дверь, вот та самая золотая в хорошую жизнь. Меньше платить блогерам, и все, не будет контента.
1: Ну, побольше дизлайков. Добавьте эту функцию.
2: Нету такой кнопки.
1: Каждую там, не знаю, социальную сеть, где можно просто захейтить, если он делает что-то.
0: Там есть только пожаловаться, но до этой кнопки нужно еще дойти. Саша Красный прям кричит, говорит, заблокируйте ВБ и Озон. И к интернету нет претензий вообще, говорит. Ага. Опять покупки у нас.
2: Димка с женой познакомился в интернете почти 20 лет назад. Ох уж этот интернет.
0: Там шутка, конечно. Константин, благодаря интернету я совсем потерял когнитивные эти, как их, и вообще вот о чем я там писал.
1: Понятно. Все наладится.
0: Не, ну смотрите, ну интернет же он очень не полезен, в том числе. Какую-то литературу найти, да, которой нет, в принципе, сейчас в открытом каком-то доступе, да, просто потому что, ну, издание было не таким популярным. Можно. Ну, то есть он же может быть полезным.
1: Но там за количество мусора, который хранится,
0: мусора много.
1: Еще нужно найти.
0: Здесь это. Согласен, как будто бы надо почистить.
1: А самое главное, что ты находишь, ну, книгу, допустим, да, с нужным названием, но это не она.
2: Ага. Обвиняю Инет в том, что рекламы много.
0: Это точно, здесь согласен. Андрей Кош, 73, и за интернет ЦРУ знает, где я нахожусь.
1: Это страшно.
0: Думаешь?
1: Ну, я не знаю, там Трамп, может быть, сейчас на тебя нацелился.
0: Я думаю, мы одинаково нужны ЦРУ, как Андрей, Коша, я, ты, Аня. То есть, как бы одинаковая история. Они такие,
1: да?
0: Сейчас, о!
1: А сейчас где-то...
0: Вот они опять.
1: Вот они нас и раскрыли.
0: Они знают, Джимми Нахорни. Весело, весело. В чем вы можете обвинить интернет? Мы его обвиняем сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. «Дорогу нашим дизайнерам», – пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилось,

0: Нравилась вещь, то я ее забираю, добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
1: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
8: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
14: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Играем через минут 10, и чтобы оказаться в прямом эфире, вам нужно писать слово «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда. И только туда, в скорость звука, сегодня сыграем, ждем ваше сообщение. Пока обвиняем интернет, в чем же он виноват у нас?
1: Так, в интернете самом ничего нет плохого. Это инструмент, как и расщепление атома. Но кто-то сделает что-нибудь плохое, а кто-то полезный контент. Уверен, люди слишком много стали залипать в шортсах. Бесконечные мусорные ролики забирают у людей много времени, а они этого даже не замечают. Плюс яичный вот этот вот непонятно что подъезжает с полной скоростью.
0: Знаете, в чем действительно виноват интернет? Это в том, что стало меньше веселья. Появились видеохостинги различные, да? И теперь эти приколы твои любые могут появиться в интернете. Вот мне даже приходится себя сдерживать на выходных, да, чтобы куда-то там что-то не залили какие-то видосы. Но согласитесь, есть такое.
2: Есть.
0: Хочется поприкалываться, хочется где-то побегать, попрыгать, понимаешь? Может быть, не всегда в одежде.
2: Я представляю.
1: Так бегай, прыгай, не снимай.
2: Нет, в старые времена Никита в плаще.
0: Бегаю по парку.
2: Мой любимый парк.
0: Да, а вот веселье пропадает. Один контент только пилят. А вот наш слушатель пишет. Если вернуться к обвинениям интернета, говорит, недостоверность кулинарных рецептов. Смотришь видео, у нее все получилось, у тебя с таким же исходом получилась ерунда какая-то. Mm-hmm. Или граммовку не ту напишут, или продукты типа перо из полярной совы и филе морского черта из-под хвоста. Только огромный опыт в готовке помогает вытянуть эти несостыковки. Ну, действительно, есть бывает такой сложный контент. Для кого он? Для профессионалов, наверное.
2: Да, в принципе, все. Кулинарные курсы понятно. Там как чинить электрику. Вот это опасно.
0: Да.
2: Мало того, что сам еще током ударишь, так еще и квартиру сжечь можешь.
0: Нереально починить первый раз розетку либо выключатель, чтобы тебя не ударило током.
2: Я поэтому и
0: вообще нереально. И на третий раз, и на четвертый, я могу так сказать, с уверенностью.
2: Но зато можно вызвать мастера, спасибо интернету.
0: Кстати, плюсы есть. В своей причине социума, вот вообще Корбин так зашел сдалека, в том, что опросы создают разные и потом делятся этим со всеми. Видите, про опросы, кстати.
2: Это еще ученые виноваты там, которые все время выкладывают свои исследования в интернет.
0: Кстати, исследования, да, они же бывают вообще наиглупейшие просто.
1: Да-да-да.
2: Нет такого ощущения, что всем ученым, вот, которые выкладывают, им говорят, у вас должен быть набор по контенту. Не добрали, пишите чушь. И такие, исследуем тараканьи лапки.
0: Вспомните кофе. Мы полгода рассказываем, что утром он не вредит. Следующие полгода мы рассказываем, что это на сердечко ваше влияет. Да, это же странно.
1: Потом вдруг исследование, что не больше 3 чашек, потом вдруг не больше 2 чашек. Они там точно. У них есть контент-план по исследованиям, Стас прав.
2: А потом и вовсе мы не про кофе.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме призвали ответить Apple после удаления из App Store российских приложений, включая ВК, Одноклассники и Mail.ru. Депутат Михаил Шеремец заявил, что если компания не изменит свою политику, Россия должна принять ответные меры. По его мнению, действия Apple в отношении российского рынка носят политизированный характер и затрагивают вопросы информационной безопасности. Граждане недружественных стран начали сталкиваться с блокировкой банковских вкладов в России. Об этом сообщает РБК. По данным издания, после обновления одного из контрсанкционных указов Владимира Путина, клиенты ряда банков больше не могут снять деньги, закрыть вклад или перевести средства на другой счет. При этом, как утверждается, банки заранее не предупредили клиентов о возможной заморозке средств. Дональд Трамп на саммите G7 допустил отказ от анкорежских договоренностей, в рамках которых Вашингтон ранее согласился с требованием Москвы о российском контроле над Донбассом. Ранее Сергей Лавров заявлял, что не хочет даже подозревать, будто саммит на Аляске был нужен лишь для довооружения Киева. Однако добавил, что на деле получилось так, как получилось. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenda.com.
6: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.
6: Лето.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Сразиться с этой скоростью сегодня Сергей. Серега, привет.
2: Всем привет.
3: Серега, привет. С какого ты города?
2: Питер.
3: Питер, круто. Отлично. Интернет тебя раздражает чем-нибудь?
1: Чем тебя он обидел?
2: Да нет, нормально.
1: Нормально, все зайдет. Ну, правильно, ну, почему бы нет? Серега, у нас игра называется «Скорость звука». У тебя будет две попытки, две сегодня, отгадать трек, который испортил наш звукорежиссер. Отгадываешь один, приз твой. Таковы правила. Ты готов?
2: Конечно.
1: Все, тогда слушай внимательно первый трек.

0: По-моему, было легко.
1: По-моему, да.
2: Ну да, вроде Кафе Лель, Муси-Пуси.
0: Стас, твой любимый трек?
3: Я слушаю вот

0: правильный ответ сразу с первой попытки. Из Питера угадал. Привет, передавай кому хочешь.
1: Всему городу, всех выпускников, у кого были выпускные, дочка у меня вот выпустилась. Вот, всем такой привет класс. Вам огромное большое, потому что заряжаете настроением на весь день. Вот, всем.
0: Круто. Поздравляем всем. Друзья, оставайтесь с нами и ловите розыгрыш в прямом эфире.
2: На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Банк «Кубань-Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань-Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
6: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kp.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань-Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.

0: 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
3: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
2: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
0: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
4: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
5: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
4: Диктуйте адрес.
5: Минеральные воды Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 04 71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
6: Это лето будет жарким.
7: Это лето будет ярким.
8: Сливочным, приятным.
9: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
8: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
11: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
10: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Телефон рекламной службы 992

0: Продолжаем обсуждать, в чем же вы обвиняете интернет, чем же он вам не понрав. Читаем ваше сообщение.
1: Вот, Никит, я не соглашусь с тобой. Можно починить розетку и выключатель, и при этом не ударить током. Для этого не нужно трогать второй провод, случайно его касаться или задевать чем-либо. Атака, а по возможности обесточить цепь.
0: Можно, а зачем? Так неинтересно. Тогда, если свет не видно, как ты чинишься, с фонариком не всегда он под рукой. Это же еще и квест определенный.
2: Там и ставочки можно сделать, типа шибанет, не шибанет.
0: Дим пишет, вот я купил платные подписки и Яндекс.Музыку, Кинопоиск. Так какого лешего? Я смотрю и слушаю рекламу. В целом бесит реклама. Реально, иногда бывают такие штуки. Ты вроде оплачиваешь, а они тебе навязывают. Тоже интернет, твоя вина.
2: Ну, а не видишь, что у тебя есть деньги? Нужно потратить.
1: Ты отменил рекламу один раз, а отменишь еще раз?
0: Мессир пишет, интернет виноват в том, что он недоступен. Вот, сколько ухищрений и знаний пришлось узнать, чтобы сюда, например, написать. В телегу написал на Мессир.
2: Mm-hmm. То есть, получается, в данном случае интернет способствует к чему-то положительному.
0: Возможно. Так, Юшенко пишет, когда с парнем находишься в общем чате, порой доводит до ссор. Кто-то слишком флиртанул, а то он потом в личке взрыв. Вот сегодня день объятий, обнимайтесь. Опять же, видите, конфликт в семье может интернет создать, что тоже не очень.
1: Ну, кстати, да, нечаянно скинешь в общий чат семейный что-нибудь не то.
0: Да, но это весело больше, наверное. Так, в появлении диванных экспертов, говорит Артем, люди без образования порой пишут такую чушь, что диву берешься и даешься. Яркий пример плоскоземельщики, считает Артем. Диванные политики и искусствоведы. Набралось, закончили все этот институт, да, видимо?
1: Ну, кстати,
2: после
1: да.
2: Земельщиков?
0: У них есть предводитель.
1: А вот здесь откуда ноги растут? Ведь сначала интернет стал популяризировать. Вот нам же втюхал это интернет, что сейчас каждый должен быть экспертом. Ты эксперт в такой-то области. Все пошли быстренько, подумали, в чем же я эксперт? Ага, в розетках. И начали нам втюхивать, как в розетку.
2: Ну, там, наверное, был посыл, пойди поучись, разберись и стань экспертом. А что-то как-то это пропустили.
0: Эксперт вообще это профессиональная выжимка знаний, да? Вот к чему вообще нас вели. Но люди восприняли это как, а почему и не я?
1: Слушай, меня раздражает, что вот эта позиция, что каждый должен быть экспертом, и вообще не должен.
2: Я недавно услышал, что эксперт — это бывший перт.
0: В интернете услышал?
2: Да.
1: Ролик попался.
0: Понятно.
2: Ну, это смешной ролик хотя бы был.

0: Ну, значит, в следующий раз первый разобьют, и тоже родители не придут, я уверен. Ну, полностью поддерживаю. Если знания получать, то зачем тебе смартфон?
1: Там же интернет, там же знания.
2: Он мешает. Да, я против порчи имущества. Мне кажется, что нужно какие-то другие выходы. Не знаю, пусть дают на проходной, когда заходят в школу, но какие-то другие методы могут быть.
0: Ну, опять же, видимо, такое уже применялось и просто не сработало. И, видимо, решили вот так устроить показательную казнь.
1: А никого не смутило, что они просто разбили телефоны на запчасти и отремонтируют свои?
0: Точно, это же китайские школы, они соберут из этих смартфонов суперсмартфон.
1: Один большой.
2: Гигантский.
0: Мега-Apple такой.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: чаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Все еще, друзья, продолжается чемпионат мира по футболу 2026, да, там дни 16-е финала начались, все, началась рубка, началась жара, теперь проигрывать никак нельзя ни одной команде. Самое интересное, если вы планировали начать смотреть, вот сейчас нужно это делать.
2: Я планировала с полуфинала начать.
1: Хорошо, жди полуфиналов, тогда сейчас...
2: Ты же нам позвони заранее, хотя бы за час.
1: Я вам скажу это здесь. Но, что самое интересное, главного тренера сборной Южной Кореи по футболу начали блюрить как преступника на местных телеканалах. Все из-за провала на сборной на чемпионате мира. Команда вылетела с группового этапа, набрав всего 3 очка. Сегодня, например, в утренних новостях у них там специалисты просто начали блюрить вот лицо. Его на пресс-конференции его нигде не видно, когда он где-то выступает, полный блюр. Все, говорят, ты проиграл, нашу сборную не привел, даже не вывел из группы, поэтому ты нам не нужен.
3: Ну, становитесь таким.
1: Вот это правило, да, в Южной Корее?
2: Вот это буллинг.
1: Вот это нормально. Вот, кстати, мы говорим про специалистов, да, в интернете, конкретно людей, которые в чем-то шарят. Вот не шаришь, все, ты нам не нужен.
3: Ты думаешь, он в интернете учился бы тренером?
1: Ну, возможно. Ну, жестко, да, в Южной Корее?
2: Вообще, конечно, да.
1: Прям буллинг начался какой-то такой массовый, всей страной.
3: Хотя, с другой стороны, теперь все знают, весь интернет знает, что он даже на технику пробить не может во дворе.
1: Он подал в отставку, естественно. То есть, это его вот предпоследнее, наверное, выступление.
2: Вот видишь, как ужасно, какое давление народ оказал, что он подал в отставку.
1: Ну, это нормально. Он представлял страну. Его сборная представляла страну. Тренер — это 50% успеха любой команды.
3: То есть, думаешь...
2: Мне кажется, он бы и без блюрения принял такое решение, нет? Мне просто не очень как бы понятно, почему народ так некрасиво себя ведет.
3: Думаешь, он ни разу не видел страну, раз представлял ее себе?
1: Возможно. Еще про спорт немного. Канада потратила так много денег на проведение Олимпиады в 1976 году, что расплачивалась долгами 30 лет, вплоть до 2006 года. При этом Канада не выиграла тогда ни одной золотой медали. И, кстати, у них же сейчас проходит, она одна из трех стран, которые проводят чемпионат мира по футболу. Видимо, такие, давайте-ка скинемся в этот раз.
3: Такие, мы отобьем на пончиках, все нормально.
2: 20 лет они оклемались, сейчас опять вписываются.
1: 30, да, 30 лет.
2: Нет, тогда они 30 выплачивали, сейчас прошло с 2006 по 26, 20 лет они оклемались, и сейчас опять вписались.
1: Подушку безопасности для себя создали, говорят, ну сейчас-то мы точно что-то дозаработаем.
3: Подождите, а почему нет новостей о том, что там цыган шерстят?
1: Где?
3: Золото же нужно где-то брать на медальке.
1: Возможно. Еще один фактик интересный вам про космос. Оказывается, на МКС не действуют законы, принятые в какой-либо стране на Земле.
2: О, это круто.
1: Это круто, да. Зато там есть целый свод документов, регулирующих все аспекты нахождения на станции. От типов проводимых работ и правил поведения до праздников, которые там отмечают.
2: Так, вот, а там есть административные правонарушения, уголовные? Там же свой кодекс должен быть.
1: Этих подробностей мы не знаем. Возможно, они засекречены. Но от Земли эти законы точно отличаются. Круто, да?
3: Надо туда слетать.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессий, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X

0: семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
10: Категория 0+.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: Красота.
15: Какой воздух.
16: Смотрите, какие горы.
17: А какой шашлык.
15: Вася, парку поддай.
18: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

0: чем вы можете обвинить интернет? Мы обсуждаем и читаем ваши сообщения.
1: Так, интернет виноват в том, что я страдаю по двухнедельной интрижке. В скобочках уже проходит. Это Ася написала.
0: Интернет? Что ж ты делаешь?
1: Интрижка?
0: Что творишь?
1: Лето, интернет.
0: Светлана пишет, коучи различные. Кто хочет, тот и вещает. И все хотят меня чему-то научить. Говорит, а я уже состоявшаяся личность и не поддаюсь тренировкам. Всем доброе утро и понедельник.
2: А ты попробуй это в интернете напиши.
0: В рекомендациях я вот обвиняю интернет, потому что вот они бывают настолько разношерстные. И я уже не знаю, на чем сфокусироваться. Сегодня я что-то изучаю, завтра я смотрю теории заговоров, послезавтра я вообще непонятно, что смотрю, какой-то и контент.
1: Да, хотелось бы, чтобы можно было обнулять настройки рекомендаций.
0: Выбирать,
1: да?
0: Хотя бы, ну выдайте темы сегодня там, на каждый день выдайте темы, что я хочу сегодня, что-то узнать там, про что я хочу узнать, да? Сложно как будто, но почему бы нет?
2: Так, нам нужен человек, которого вырастил интернет, который вырос целиком на советах, там, каких-то коучах и всего остального, примерах.
0: Он не доживет.
1: Убил бабушку телефон с интернетом, теперь вся в интернете и резко стала по дому что-то делать.
0: Вот, кстати, да.
1: Вот у него, видимо, хорошие рекомендации, что надо делать что-то по дому.
0: Кстати, новая теория. Вот на пенсии всем нужно открывать интернет. Потому что, ну, на пенсии же скучно, правильно? Я думаю, пенсионеры пусть проверяют лайфхаки различные, опять же.
2: За что это ты решил пенсионеров дома посидеть?
0: Нет, им интересно. Я, опять же, в интернете наблюдал очень интересный контент. Там девушка открыла пункт Озон выдачи. И классно. И пенсионеры ходят, выписывают себе различные вещи, потом делают на них обзоры. Вот это как будто бы интересно посмотреть. Но это развлекательный контент. Вряд ли он будет полезным на покупки какие-то.
1: Никита смотрит обзоры бабушек на товары с СВБ.
0: Я вам говорил про свои рекомендации. Я вам говорю, это было позавчера. Сегодня теории заговоров. Я вам все по правде говорю.
1: Для кого-то интернет отнимает время, а кто-то на нем зарабатывает и развивается ради контента.
0: Это круто, у кого это получается, действительно. А Андрей пишет, с появлением интернета люди как будто стали меньше общаться вживую. Вот здесь тоже согласен. В переписках все как будто смелее стали. А когда видишься лично, то все уже не такие смелые, не такие дерзкие, не такие...
2: Да. Не обязательно же друг другу угрожать и дерзить.
0: А я не про угрозы, да? Там можно наобещать такого в переписке, а лично увиделись и оба скромника оказались, да?
2: Но для этого есть несколько разделов в интернете, которые помогут вам не быть скромниками.
0: Мне нужно поставить галочку. Да, в чем вы можете обвинить интернет? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Групповой этап завершен. Месси уходит в отрыв, а Канада первая из команд отправляется в 1/8 финала. В минувшие выходные 10 матчами завершился групповой этап чемпионата мира. Главной сенсацией стал выход в плей-офф сборной Кабо-Верде. Парни скатали нулевую ничью с Саудовской Аравией и доказали, что победа для слабаков. Им хватило 3 ничьих, чтобы выйти в 1/16. В этой же группе испанцы обыграли Уругвай со счетом 1-0, благодаря привозу голкипера латиноамериканцев. Муслера не потащил простой удар Алекса Баэны. Египет сыграл в ничью с Ираном 1-1. Иранцы успели забить второй и бурно его отпраздновать, однако вскоре судья этот гол отменил, оставив команду за бортом турнира. А бельгийцы вспомнили, что они перспективная сборная из топ-10 рейтинга FIFA и смели Новую Зеландию 5-1. Англичане буднично расправились с Панамой 2-0, отличились Беллингем и Кейн. А Хорватия не без труда обыграла Гану 2-1. Победу принесли голы Сучича и Влашича. Однако поражение не помешало ганцам отправиться в плей-офф. В этой группе горюют только панамцы. Колумбия сыграла в ничью с Португалией. Диас и Криштиану с партнерами не смогли поразить ворота соперников 0-0. Параллельно ДР Конго похоронила даже призрачные шансы узбеков на выход в плей-офф. Победа африканцев со счетом 3-1. Иордания с тем же счетом уступила Аргентине. Снова забил Лео Месси, и теперь у него 6 мячей в 3 матчах. Австрия и Алжир наколотили ворота друг друга по 3 мяча. Богатый на голы поединок 3-3. В первом матче плей-офф встретились Канада и ЮАР. Победу канадцам принес единственный гол Эуштакио, забитый уже в добавленное время. Одни из хозяев турнира первыми шагают в 1/8. Сегодня с интересом ждем еще 2 матча стадии на вылет. Бразилия сыграет с Японией в 20:00 по Москве, а уже в 23:30 встретятся Германия и Парагвай. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: вейкаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: Сейчас-то мы все узнаем наш диагноз. Галина Свердлова в эфире, действующий психолог. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро, Галя. Мы обсуждаем тут, за что вы, наши слушатели, обвинили интернет. Но на самом деле хочется признать, что мало жалоб. Я так понимаю, что большинство все-таки устраивает интернет. И хочется обсудить вообще, как изменился сам человек с развитием интернета. И когда стоит бить тревогу, если интернет-зависимость поглощает все свободное время у человека.
2: Ну, мы, правда, сейчас живем в двух реальностях, да, у нас есть реальность физическая, настоящая, есть виртуальная. И дело в том, что виртуальная реальность вызывает у нас те же эмоции, чувства, ощущения, удовлетворение, что и реальная. То есть она ее может подменить в нашей голове. Угу. И, наверное, самую большую проблему, которую видят в интернете, что она и заменила нам эту виртуальную жизнь реальную. Это очень повлияло как раз на общение людей друг с другом. И как следствие на производное этого общения. Наверное, поэтому.
3: А как лечиться от этого? Как это вылечить?
2: Вот смотрите, интернет-зависимость — состояние, при котором человек не может контролировать использование интернета. Очень тяжело это дается подросткам. То есть подросткам должны помогать родители контролировать время. У нас есть даже часы в день. Например, у подростков, у школьников это должно быть не больше 2-3 часов. Uh-huh. А по данным последним, они проводят в интернете до 9 часов в день уже в день. Uh-huh. То есть нужно контролировать вот это время, потому что очень сильно влияет на мышление. У нас даже химический состав мозга, по последним данным, изменился из-за интернета. Там самое страшное, что теряется вот эта воля, и я уже... То есть мы получаем гормоны радости, находясь в интернете, uh-huh. Скроли ленту и все прочее. И потом в дальнейшем мы не можем уже получить вот удовольствие без вот этого внешнего вознаграждения, без интернета. И нам хочется туда больше, больше, больше возвращаться. Нужно контролировать это время.
3: Так я давно предлагаю, нужно делать настоящие граммы всякие, чтобы не было этой дофаминового выплеска. И тогда ты не будешь сравнивать, что в жизни не так дофаминово.
4: То есть, получается, сейчас в России как раз этим занимаются?
1: У меня другой вопрос. Галь, часто ли обращаются люди, которые такие: «Я зависим от интернета, помогите мне, Галина Свердлова»?
2: Очень часто обращаются родители подростков, потому что у подростков вообще с этим беда. Там же это влияет очень на волю, и они начинают... просто вести себя, ну, как девиантное поведение это называется, такое импульсивное. Они ломают, бьют, то есть устраивают истерики для того, чтобы родители отдали им гаджеты. Ага. Поэтому проблема. Они хотят ходить в школу, не хотят общаться со сверстниками. Очень важно родителям заботиться о том, чтобы реальная жизнь была интересной. То есть мы... В чем проблема? Мы проживаем жизнь, которую хотим, виртуально, то есть мы сублимируем это. А нужно создавать эту жизнь в реальности физической.
3: В общем, все мамы должны сейчас делать рилсы наяву.
1: Родители опять виноваты. Галя, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: До встречи в следующий понедельник.
2: Теплой недели, пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
2: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
5: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета. В каком магазине?
6: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
7: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы. Еще немного пообвиняем интернет и подведем итоги голосования. Вот Даулет пишет: интернет, конечно, зло, но если бы не интернет, то я бы не мог вас слушать. Так что вроде и норм, баланс.
2: Его нужно держать в тонусе, интернет, иногда стоит ругать его.
1: Да, Наталья рассказывает: интернет виноват в идеализации и навязывании несуществующих стандартов. К примеру, стандартов красоты. Вот все гонятся за идеальными лицами, формами, а ведь мы совершенно забыли, что нет идеальных людей, и каждый из нас прекрасен по-своему, кстати.
3: Интернет ни при чем, виноват всегда человек.
1: Ну, Валера пишет: вот по каждому чиху собирается информация о пользователе, чтобы показывать рекламу или продавать эти данные. Потому у каждого и появляются свои личные карточки во всех магазинах. Надоели уже они, Валерию.
3: Опачки, обвинения. Девочки тупые пошли, невозможно будущую жену найти.
1: О.
3: Видимо, в интернете.
1: Я бы интернет навязал, опять же. Нет, ну действительно, интернет в большинстве своем начинает управлять разумами людей, да? Когда тебе один человек что-то заливает, ты такой думаешь: о, ну, здесь я еще сам думаю. Когда тебе 100-200 уже одно и то же рассказывают ненароком, начинает мозг как-то уже переобуваться, возможно.
2: Поэтому надо здесь по-новому рассказывать.
1: Да, ну у всех есть свое комьюнити. Есть же и комьюнити без интернета, правильно?
3: Где-то оно клуб анонимных.
1: Где-то существует, да, не смотрят интернет, не читают ничего. Сидят там у себя где-то под землей.
3: Книжки надо читать. Давайте вот это лучше в моду введем.
1: Давайте!
2: В интернете. Есть много сайтов, на которых можно читать книжки.
1: Но перед этим мы закажем электронные книги себе, чтобы, да, подешевле все это вышло. А в чем вы можете обвинить интернет? Мы вас спрашивали, давайте подведем итоги. А на первом месте у нас вариант — это в отсутствии сна, конечно, не высыпаемся из-за него. На втором месте это в импульсивных покупках тех же самых. И на третьем это мешает работать. Ну, вообще, жизни никакой с этим интернетом.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 10.01 у нас в Петербурге, и это наш последний час на сегодня. Что мы делаем в конце этого часа, друзья?
1: В конце этого часа с удовольствием отвечаем на ваши вопросы.
0: Да.
1: Абсолютно любые, любого характера. Это могут быть какие-то личные вопросы участникам шоу. Это могут быть вопросы, которые вас волнуют. Это может быть вопрос, который вам приснился, или вы стали с этим вопросом с утра. Вообще любой. Может быть, у вас какой-то рабочий вопрос, и мы тоже его с удовольствием решим. Почему нет? И их мы принимаем в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
0: А также не забываем, что в этом году «Радио Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород. Традиционно «Рекорд» соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Если что, на этих выходных уже 4 и 5 июля в Петербурге мы с вами увидимся и услышимся, 11 июля в Нижнем Новгороде, а 18 и 19 июля в Москве сцена «Рекорда» на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Ребята, все, уже ВК-фест.
1: А можно запланировать, кстати, все три выходных. Сначала Питер, потом Нижний, потом Москва. Тоже очень классно.
0: Ну,
1: и
0: кстати,
1: все
0: да.
1: Три уикенда отдыхать.
0: И по два дня тусить, например, в Петербурге и в Москве.
1: Да.
0: Ну, отлично. Ребята, к новостям. Представляете, что произошло? Honda, Nissan, Mitsubishi объединились, чтобы остановить китайцев.
2: Чего?
0: Да, компании будут использовать общие программные платформы, комплектующие и электронные системы. Это поможет сократить расходы, как они заявляют, ускорить выпуск новых моделей и сохранить конкурентоспособность вообще на фоне стремительного роста китайских брендов.
1: Honda, Hyundai и Mitsubishi?
0: Да.
2: Hyundai — Nissan. Это кореец.
0: Nissan, Honda и Mitsubishi.
1: Ni-ho-mi.
0: Они оставили свои имена, потому что они, видимо, предполагали.
1: Подожди, они будут спорить, что ли? А какой значок будет на этих автомобилях?
0: Я думаю, что будут технологии просто объединены, а бренды останутся за брендами.
1: А мы хотим гибрид. Гибрид из
0: Мы не хотим гибрид.
1: Хотим.
0: Зачем? Я хочу три разных автомобиля. Но интересно, потому что китайцы действительно скупают все немецкие умы. И BMW, и Mercedes, Volkswagen. Они скупили всех топов, и сейчас они работают в Китае.
1: Скупили, но не используют.
2: В итоге ослик получится какой-нибудь.
0: Ну, подождите, это дело времени. Это люди с опытом, эти люди с большим бэкграундом. Они шарят, что делают.
2: А знаешь, в чем прикол? Объединили, сейчас будут делиться технологиями, но детали и некоторую сборку будут делать в Китае, и поэтому все пойдет прахом.
0: Возможно. Но, кстати, вы же знаете, что Volkswagen, например, очень часто сокращают свои заводы, количество рабочих мест. Они там скоро, к какому-то 30-му году, собираются 200 тысяч рабочих мест просто сократить, потому что, ну, мы, говорят, не выдерживаем мы конкуренцию. Может, и немцам пора объединиться? Ну, я имею в виду...
1: Да, давай, ты контролируй себя.
0: Концерном объединиться.
2: С кем?
0: Между собой. Это единственное, что у них получится.
2: А, большая тройка.
1: Цены сделать на автомобиле подешевле.
0: Не, ну ты тоже не перебарщивай.
1: В смысле, я не перебарщиваю?
0: Ну, китайцы в этом, их уже никто не догонит. Даже Лада дороже китайцев.
2: Слушайте, сейчас китайцы научатся делать оригами, как японцы.
0: Так.
2: И все, и автомобили будут из бумаги.
0: Ну, в общем, интересно, что из этого всего получится, да? Что выйдет?
2: Конечно.
3: На рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Про Нобелевскую премию?
2: Никогда не угадаешь. Давай еще две попытки.
1: Грязь?
2: А, да, угадал. Это же моя любимая. Так, интересный факт, что в беднейших регионах Гаити существует целая индустрия по производству печенья из грязи. Специальную глину очищают от камней, смешивают с солью и растительным жиром, получая сытный продукт.
1: Фу, как вкусно!
2: Так,
3: а подожди, а если туда чем-то проложить солью, например, то будет Орео у них свое.
2: Польза для иммунитета от грязи. Контакт с определенными видами почвенных бактерий, например, микобактериум вакая, стимулирует выработку серотонина, помогая снизить стресс и поднять настроение. Вот как выявить эту полезную грязь среди всей грязи?
1: Нужно есть грязь или мазаться грязью? Я пока просто не
3: мазаться.
1: Понимаю.
2: Контактировать.
1: Неважно как, да? Ну окей.
3: Думаю, вот эти ребята под шофе, почему они в грязи валяются? Они улучшают микрофлору свою. Они все улучшают.
2: Грязелечение, слышали, да, о таком?
1: Да.
2: Правильный термин вообще называется пелоидотерапия. Лечение целебными грязями — это пелоидотерапия.
1: Красивое женское имя.
2: Красивое.
1: Пелоидотерапия.
3: Вот. Да, ну, как болезнь звучит.
1: Пелоидотерапия, Александровна.
2: Пелоидотерапия насчитывает тысячелетия, но до сих пор вызывает комичные ассоциации у тех, кто боится испачкаться. И, вы знаете, когда искала про грязь, интересные факты наткнулась. Есть же фильм «Грязь» с Джеймсом Макэвоем.
3: Маковоем.
2: Маковоем. Нет, Маковоем.
1: Мамо, может быть.
2: Маковоем.
3: Нет, Маковой.
2: Да Маковой.
1: Макдональдс?
3: Хорошо.
2: Смысл такой, что фильм 2013 года стоит пересмотреть. Там прикольный сюжет. Я его очень давно смотрела, уже забыла.
3: Он по книге, да?
2: Да, он по книге как раз, по-моему, на игле, да? Ну, сюжет берется.
3: Нет.
2: Ну, я прочитала, что, по-моему...
3: Нет, там, возможно, один и тот же автор.
2: Снят по мотиву одноименного романа автора на игле Ирвина и Уэлша.
3: Очень разнятся на игле и грязь.
1: Как это к грязи относится?
2: Классный фильм, «Грязь» называется. Стоит пересмотреть.
1: Просто фильм крутой.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный, обход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: трудности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
3: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
4: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
3: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». УГР 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
9: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: Как вас зовут?
15: Олеся Зотина.
14: Чем вы собираетесь заняться?
15: Дизайном интерьеров.
14: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
15: Зачем столько?
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
16: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 29 июня прямо сейчас.
2: Овны, если на сегодня у вас запланирован важный разговор с любимым человеком, а вы никак не можете его завести, то попробуйте просто подойти к этому разговору с другой стороны.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет некогда вникать в ваши проблемы.
1: Для близнецов сегодня самой актуальной семейной проблемой будет осознание невозможности выполнить задуманное.
2: Раки, сегодня вам не стоит доводить себя до предела. Если чувствуете, что вот-вот взорветесь, лучше остановитесь, переведите дух.
3: Львы, приглядитесь сегодня к бывшей пассии вашего лучшего друга. Возможно, она станет вашей будущей.
1: А девы, ваше счастье не за горами. Оно придет не сегодня, но уже в этот день вы увидите его краешек, его кусочек, его свет.
2: Весы, в этот день вам захочется постоянно торопиться, делать все максимально быстро и добиваться нужного результата за максимально сжатые сроки.
3: Скорпионы, в первой половине дня звезды вам ничего не предсказывают, зато во второй половине может случиться ссора с супругом.
1: А стрельцы, посвятите вашему любимому человеку стихотворение, песню, рассказ или хотя бы мытье посуды после ухода гостей.
2: Козероги, сегодня для вас день находок. Лучше любого поисковика вы будете находить не только потерянные ручки, карандаши, пуговицы, но и любимых и любящих вас людей.
3: Водолеи, напишите своему любимому человеку о своих чувствах, причем не напечатайте, а именно напишите от руки.
1: Рыбы, сегодня вам не стоит чересчур верить вашему любимому человеку. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне могут без визы посетить 76 стран мира. Об этом сообщили туроператоры. Если учитывать государства, где визу можно оформить по прибытии или по упрощенной процедуре, число доступных направлений увеличивается до 93. Больше всего таких стран находится в Азии, а среди самых популярных направлений – Китай, Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Аргентина, Сербия, Черногория и другие. В Германии уже с 2027 года могут вернуть обязательный призыв на военную службу для мужчин. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на представителей парламента. По данным источников, власти опасаются, что не смогут увеличить численность армии до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году только за счет добровольцев. Ранее Минобороны ФРГ назвало Россию главной угрозой в новой военной стратегии страны. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года. Капитан сборной Аргентины забил 6 мячей в 3 матчах. Ранее Месси также установил рекорд по общему числу забитых мячей на чемпионатах мира, теперь их у него 19. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Понедельник обычно самый горячий.
2: Очень ленивая новость. Чтобы снять медведя с дерева, полицейские усыпили его и подождали, пока он сам упадет.
1: А, неплохо.
2: Есть реально кадры, как он летит, они его снизу страхуют. Ну, знаешь, как, ну, такая специальная ткань. В общем, нормальный способ.
1: Сколько
2: усыпить,
1: выдержало?
2: Чтобы сам упал.
1: Сколько он весил, если что за ткань была? Хочется футболку из нее. Она какая крепкая, что ли?
2: Да.
3: Ничего так, себе. Стоп, подождите. Это что за неуважение к людям?
2: Какое?
3: А тем, кто его затаскивал на это дерево.
2: Я думаю, они что он же... сам заполз.
3: Ну, не знаю.
1: Любит медок?
3: Люби
2: холодок.
1: Все верно, да. Но животное не пострадало, да? Выпустили на волю, все хорошо.
2: Да, все замечательно.
1: Фуф, я переживал. Ребята, GTA 6 у нас в преддверии, да? Мужчина потратил 54 тысячи долларов.
2: Уже?
1: На 500 копий GTA 6, рассчитывая устроить дефицит и перепродать игру с наценкой в 200-300%. Ну, тот, кто гречку скупал, бензин сейчас, вот такой же парень. Итог, есть нюанс, он скупил цифровые версии, а их количество не ограничено. В итоге весь его гениальный, в кавычках, план рассыпался еще до старта продаж.
2: А ты же говорил, что это осенью будет.
1: Осенью будет, ну, конечно, уже можно оформить предзаказ на эту игру.
2: Но решил, есть, да, есть
1: онлайн-копии, а есть физические копии, которых еще нет в продаже. И он в онлайне выкупил как раз-таки 500 копий. Говорит, я буду перепродавать их задорого. Представляете?
3: Причем сама компания знала об этом, но не стала его останавливать.
2: Давай, давай, продолжай.
1: Просто 54 тысячи долларов. Представляете, парень просто выкинул, но теперь может друзьям бесплатно их раздавать.
2: Я просто рада, что у человека есть лишние 54 тысячи долларов.
1: Уже
2: давайте
1: нет.
2: С него порадуемся.
1: Уже
2: ну,
1: нет.
2: Были хотя бы.
1: Были.
3: Слушай, у него есть столько копий и много друзей, но нет семьи теперь.
1: Подарки есть теперь на каждый праздник всем его друзьям, кстати.
2: Да, и родственникам, друзей.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону звездочка 2518.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Хорошо!
12: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
14: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.

0: Немного на ваши вопросы поотвечаем и в понедельник тоже отправимся. Так, ну доброе утро, ребята. Азат спрашивает. У меня вот к вам такой интересный вопрос. Какие у вас предпочтения по книгам, музыке, фильмам, рекомендации просит дать? Тяжело.
1: На это нужно отдельный день выделить, мне кажется.
2: Ну давай, один фильм, который ты рекомендуешь, или одну книгу.
1: Книгу «Чак Паланик. Призраки». Жутковатая книга, но прикольная. По фильмам. Посмотрите что-нибудь из фильмов Уэса Андерсона. «Бесподобный мистер Фокс». Замечательный фильм.
0: Ганса Христиана.
2: А, кстати, то, что сейчас в кино идет. Как вам Майкл? Кто смотрел?
1: Я смотрел.
2: Я еще не посмотрел.
0: Тебе это как? Который Джексон?
2: Да.
1: Это который Джексон.
0: Они не запретили его? Разве не сняли с проката?
1: А за что его запрещать?
0: Нет, ну в плане, что из-за отзыва лицензии. Просто так произошло с очень страшным кино, я знаю, шестым. Отзывают лицензию и сразу прикрывают к показу фильм.
1: Не, поэтому нормально, он прошел в прокате. Слушайте, хороший фильм.
2: Я последнее в кино смотрела вот эту драму и русский фильм недавно посмотрела. «Твое сердце будет разбито». Подростковая история. Странное ощущение, но я почему-то плакала. Непонятно почему, вот вопрос.
1: Там название фильма сами описывают, что она посмотрела.
0: Так, «Акули торнадо», первая, вторая часть и четвертая. Ну, это нормальный фильм.
1: Подожди, а «Нападение трехглавой акулы»?
0: Это уже...
2: А «Пацаны» же последний сезон, все серии вышли.
1: Я посмотрел.
0: Уже? Мы все трендовое, как говорится. Хочу работать у вас музредактором. Дайте дорогу уже новенькому. Да мы и не мешаем, Гришка, пожалуйста. У нас где вакансии? На HeadHunter, да, по-моему?
2: Ну, конечно, на HeadHunter, на сайте можно посмотреть контакты тоже.
0: Конечно.
1: Но у нас
2: все в открытом доступе.
1: Творческий конкурс. Песня, басня и драка.
0: Стас принимает лично последний. Поэтому
2: песню я могу принять.
0: На здоровье, друзья. Представьте, если в стране отменили радио, чем бы вы занимались? Ну, давайте, так.
2: А кто это написал?
0: Это Владимир написал.
2: А представьте, если бы в стране отменили Владимира.
0: Опа, понял. Главная защита — это нападение.
1: Это не в этой стране.
0: Да, конечно, тоже заявила. Ну ладно. Так, я бы, наверное, был сварщиком.
1: Именно работа?
2: Сварщик, слушай, перспективно. Читала, что там прям хорошо платят, и желающих мало, конкуренция ноль.
0: Я бы перспективу выбирал в любом случае.
1: Но это надо отучиться на это, да, тебе?
0: Ты кто?
1: Я не знаю, я бы педагогом был.
0: Неплохо, кстати.
2: А я стилист-рукодельница.
0: То есть, как вы поняли, мы бы все равно где-то втроем собрались, да, судя по нашим профессиям. Так, привет, вейкаперы. Вась пишет. Привет, страна. Программу вы записываете или в эфире уже... Это прямой эфир, как в 7 утра. В понедельник можно быть такими задорными. Мы всегда в прямом эфире. Мы не записываем
2: никогда. Мы же говорили, мы не ложимся. Это раз. В записи мы не работаем. Нет. Это два. Это прямой эфир. В этом прелесть радио, понимаете?
0: Конечно.
2: Прямой эфир. Общение с вами. Звонки с вами. Как это можно сделать в записи?
1: Аня начала как боксер. Мы не ложимся. Я не лягу в третьем раунде.
0: Эдриан! Вставай! С вами были вейкаперы. Этим утром Никита, Стас, Аня, вам спасибо.
2: Классное настроение, отличного дня. Ждем завтра в 7 утра.
1: Всем отличного начала недели.
2: Пока!

Record. Radio. Первая танцевальная страна на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие 3 часа, друзья. И представляете, 500 баллов на ЕГЭ оказывается реальность. Впервые в истории России набрала школьница из Москвы Катя Малкова. Поздравляем тебя прям с Радио Рекорд. Она идеально сдала сразу 5 предметов. Русский язык, профильную математику, химию, физику, информатику. Ничего себе, набор-то убойный. И прошла школу на максимальной сложности. Можно сказать, поздравляем. Уровень хард выполнен, конечно. Давайте и мы про экзамены какие-то жизни и поговорим, где, когда, как сдавали, что было сложного или очень простого. В чат мобильного приложения Рекорда напишите все свои истории, мне интересно их будет почитать. И пока расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Алеса, In Your Eyes.

0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс».

0: Минск, Ставрополь. 8 865 222 37 14.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Телефон рекламной службы 900 92 3.

0: Рекорд. Новости.
1: Москвичей призвали не жаловаться на дефицит топлива, поскольку столица, по словам депутатов, обеспечена им наиболее надежно. Они отметили, что при ажиотажном спросе любые запасы быстро исчерпываются, поэтому ситуацию сложно стабилизировать только за счет увеличения поставок. С 1 июля россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрии, изображения лица и голоса. При этом биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать как дополнительный способ подтверждения личности. Использовать ее должны все участники сделки, а не только одна сторона. Просмотр коротких видео не приведет к ухудшению речи у тех подростков, которые регулярно читают, заявила президент Российской академии образования Васильева. Она уточнила, что сейчас в России, согласно опросам, школьники и студенты чаще всего ходят в библиотеки только за литературой, которая нужна для учебы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! За город!

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь же с вами в этот понедельник. Напоминаю, он точно не должен быть грустным. Забудьте про это все стереотипы, что понедельник день тяжелый. Это нам навязано обществом и интернетом. Друзья, он должен быть легким, тем более с рекордом. Из интересного, в России родители заказали дочке торт в виде таракана. Представляете, вот такие детские предпочтения сейчас. Оказывается, девочка лет 5, ей очень любит тараканов. Говорит, закажите мне, пожалуйста, родители, торт в виде таракана. Выглядит страшно, честно, девочка просто в восхищении, в восторге полном. Она этого и хотела. Вот что еще нужно детям? Да, торт еще и в виде любимого существа. Друзья, ваши детские предпочтения напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Может быть, вы чем-то тоже так шокировали родителями. Торт в виде чего-то или что-то хотели необычное. Например, муравьиную ферму, хотя сейчас это абсолютно нормально, да, иметь подобное. Но вы напишите. Я уверен, у вас историй более чем достаточно. Чат мобильного приложения Рекорда, напоминаю, для этого нужно установить, конечно же, наше приложение. Есть во всех магазинах приложений, поэтому пригодится вам, вот увидите. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Another, Talk to You.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. «Дорогу нашим дизайнерам», — пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе, улица Южный Обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
15: «Лада Альянс» Ставрополь, 8-865-222-37-14.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31.

0: услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
1: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
2: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
1: Диктуйте адрес.
2: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает Рейтер. На выходных стороны обменялись ударами. После этого портал Axios сообщал, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить атаки друг на друга. Запретить гимнастам из России и Беларуси выступать с флагом и гимном требуют 11 гимнастических федераций Европы. Они хотят провести внеочередное заседание и выставить на голосование вопрос о возвращении россиянам и белорусам нейтрального статуса. Сборная Канады впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира, вырвав победу над ЮАР в компенсированное время благодаря голу Стивена Эуштакио. После матча главный тренер Джесси Марш поблагодарил игроков, назвав их героями Канады, а автор победного мяча признался, что едва сдерживал эмоции после решающего гола. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань Кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
9: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь еще с вами, друзья. Тренд 6-7, да, уже, казалось бы, забыт, но нет, губернаторы подхватили его. Например, губернатор Смоленской области Василий Анохин неожиданно произнес 6-7 во время общения с жителями. Представляете, впрочем, оказалось, что у такого перформанса даже есть логическое объяснение. Не просто так он кричит, это как молодое поколение, а это отсылка к автомобильному коду Смоленской области, который как раз 67, тот самый 6-7. Молодежь в шоке, говорят, вау, как круто, хорошо, что в тренде бумеры и миллениалы. И, в общем, это 6-7 такой мостиком стал между поколениями. Вам не кажется, самый долгий тренд, наверное, долгоиграющий? Ну, только Гарлем Шейк, наверное, дольше держал. Не знаю. Тренды давайте обсуждать в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы не понимаете, какой вы понимаете, какой вам нравится. Все про них пишите, ваше сообщение жду. Пока расскажу о треках в этом части. Там Крис Нитро давно не было, кстати. Майк Постер в этом часе. I wait to back to Ibiza. Рекорд ремейк. Иман Бэк с работы Not You. Дон Диабло в этом часе. Go home with a stranger. Очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с Sony Fodera и трека Think About Us в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance Лето! Рекорд!

0: отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессий, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
3: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
12: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
13: Это лето будет жарким.
14: Это лето будет ярким.
15: Сливочным, приятным.
16: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
17: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
18: Савадеха, инде.
19: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда.

0: Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. Твой Тай. Говорим на языке вашего тела.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Эстония, Латвия и Литва подняли этот вопрос на фоне неоправдавшихся опасений Евросоюза по поводу серьезного энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предложение о запрете на импорт нефти должно было быть внесено на обсуждение еще 15 апреля, но в марте оно было отменено. Компания Apple повысила цены на часть своей техники. MacBook подорожали на 16-20%, а iPad на 20-28%. Пока изменения не затронули iPhone, Apple Watch и AirPods. В России рост цен ожидается позже. Сначала распродадут запасы, однако в итоге устройства могут подорожать даже сильнее из-за курса валют, логистики и таможенных расходов. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Как сообщил Собянин, это абсолютный рекорд. За всю 25-летнюю историю экзамена таких результатов еще не было. По словам мэра, выпускница хочет связать свою профессию с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: Партнер выпуска компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Банк «Кубань-Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань-Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
6: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kg.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань-Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
11: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097.
6: Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Как вас зовут?
15: Олеся Зотина.
14: Чем вы собираетесь заняться?
15: Дизайном интерьеров.
14: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
15: Зачем столько?
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Понедельник. Мне только что наш вот редактор напомнил, оказывается. Я уже все забыла, но помню о главном. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста: Аронски Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dear. «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru. 18+. Робин Шульц в этом часе и Bad Times. А еще впереди Мартин Гаррикс и Repeat It. Медуза тоже непременно. Don't Wanna Go Home. А еще в этом часе Шаус и Winter Sculpture Take Me. Традиции сейчас откроют Биби Рекс и Faithless, New Religion. Все это рекорд. Dance летом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шоу в Архангельске. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и

0: Дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exidex в городской комплектации с выгодой по программе Трейдинг. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
5: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стуболюба, Стелла Николаевна.
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
10: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
9: Диктуйте адрес.
10: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
11: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
12: Красота!
13: Какой воздух!
14: Смотрите, какие горы!
15: А какой шашлык?
16: Вася, парку поддай!
17: Эх, хорошо.
18: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
19: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам рационально распределять запасы топлива с учетом потребностей ключевых отраслей. Также регионам поручено продолжить мониторинг цен, наличие нефтепродуктов и состояние логистики, чтобы оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Испанский визовый центр увеличил срок оформления виз для россиян до 45 дней из-за большого числа заявок и рекомендовал подавать документы заранее. Ранее аналогичное решение принял итальянский визовый центр, где срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы вырос с 40 до 60 дней. Групповой этап чемпионата мира 2026 собрал более 4 миллионов 600 тысяч болельщиков, сообщили в FIFA. Матчи проходили в США, Канаде и Мексике с 11 по 28 июня. По итогам групповой стадии в плей-офф вышли 32 команды из 48 сборных. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру. Рекорд.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM
3: для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань-кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка. Быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань-кредит» – верный помощник вашего бизнеса.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия «Банк России» номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: Телефон рекламной службы 992

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Ни дня же без праздника. У нас сегодня отмечается день черешни, сезонный праздник. Прямо как сезонное меню в ресторанах. Ну, что я могу сказать? Если откладывать дела, то только ради миски спелой ягоды по очень приятной цене. Я на прошлой неделе еще начала вас информировать, сколько стоит черешня. В прошлый раз я нашла самую дешевую за 750 рублей. Сегодня за 390. Думайте, питайтесь, наслаждайтесь. Бобины в этом часе и Sweet Dreams услышим.

0: же слышим Winter's Culture, Lost. И непременно Calvin Harris, Satisfy. Прямо сейчас Offenbach и Miles Away. Все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессий, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь. Вы технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна.

0: Подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
3: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
4: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
3: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не хата, ООО «Каркоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа рискует встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа, сообщает F-Times со ссылкой на прогнозы. Дефицит обусловлен последствиями конфликта между США и Ираном. Дополнительным негативным фактором выступают планы Евросоюза ввести с 1 января полный запрет на российские СПГ. В МВД рекомендовали использовать для сбережений отдельную банковскую карту, не привязанную к маркетплейсам, сервисам доставки и онлайн-покупкам. Также советуют установить лимиты на переводы и снятие наличных, ограничить интернет-операции и оформить запрет на кредиты через госуслуги для защиты от мошенников. Из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» исчезнут «Ферреро Роше», «Буэна», «Рафаэлло» и «Киндер», сообщили в X5 Group. Сообщается, что компания приостановила закупки продукции этих брендов из-за неоправданного завышения отпускных цен. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
16: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость расслабляющая из нашего, конечно, телеграм-канала Радио Рекорд. Американские подростки сходят с ума из-за пельменей антистрессов, которые завирусились в ТикТоке. Игрушки продаются в закрытой коробке, поэтому соцсети запланили видосы с распаковками. Главная цель – вытащить полупрозрачные пельмени или с блестками. А вот если попадается другой вариант, блогеры и дети устраивают настоящую истерику. Заглядывайте в наш телеграм-канал, потому что эти вопли надо слушать непременно. Я даже изобразить не могу, передать не смогу. Обязательно заглядывайте. Кстати, тоже подписывайтесь, не забывайте. Алиса в этом часе, Destiny услышим. А еще Block and Crown, Power Dancer.

этом часе еще Джон Саммит и Crystallized. Уже сейчас Sony Фадера, I Think About Us, и все это рекорд, Dance, лето.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание. А в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел. В Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько

0: Идеальная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Маркетплейс». Подробности на Фрэш.ру/16+.
7: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
8: Саваде-ха, инде.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судьях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Дэнс лето! На рекорде!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
4: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос! На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
16: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, напомню, что в этом году мы построим электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах. Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Это уже превратилось в самую классную традицию лета. Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого сезона. 4 и 5 июля, то есть уже в эти выходные. Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, ну и далее встречаемся 18-19 июля в столице. Самая яркая, классная танцевальная сцена рекорда на ВК-фесте ждет абсолютно всех, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Пока вы планируете даты и город, я расскажу о том, что послушаем в этом часе. Свежак от Pulse Driver and Sal de Sol, It's a Fine Day. Послушаем классную совместку от Hugel and Alternate, Moving to the Sun. Чуть позже здесь O'Neill, Small Town Boy. И еще дождемся Робин Шульц с треком Embers. А начнем этот час с потрясающей Биби Рикса с треком New Religion. Это рекорд Dance.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. «Дорогу нашим дизайнерам», — пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль.

0: Сезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин Велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
1: Как вас зовут?
2: Олеся Зотина.
1: Чем вы собираетесь заняться?
2: Дизайном интерьеров.
1: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
2: Зачем столько?
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
2: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной. Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
3: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
0: Диктуйте адрес.
3: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
4: Это лето будет жарким.
5: Это лето будет ярким.
6: Сливочным, приятным.
7: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
6: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультации с США в Дохе. В ведомстве отметили, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани, Самаре и Уфе. С 29 июня визовый центр прекратил работу в этих городах по распоряжению консульства. В остальных регионах России подача документов продолжается. Срок рассмотрения шенгенской визы в Венгрию по-прежнему составляет от 5 до 15 рабочих дней. Сегодня в плей-офф чемпионата мира Бразилия в Хьюстоне сыграет с Японией. Команды ранее встречались на чемпионате мира 2006 года. Тогда бразильцы победили со счетом 4-1. Германия и Парагвай встретятся в Фоксборо. Их единственный матч на мундиалях состоялся в 2002 году и завершился победой немцев со счетом 1-0. Также в Мексике сыграют Нидерланды и Марокко. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
0: О погоде.
5: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
12: Хорошо.
13: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архызе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архыз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: телефону 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
4: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Групповой этап завершен. Месси уходит в отрыв, а Канада первая из команд отправляется в 1/8 финала. В минувшие выходные 10 матчами завершился групповой этап чемпионата мира. Главной сенсацией стал выход в плей-офф сборной Кабо-Верде. Парни скатали нулевую ничью с Саудовской Аравией и доказали, что победы для слабаков. Им хватило 3 ничьих, чтобы выйти в 1/16. В этой же группе испанцы обыграли Уругвай со счетом 1-0, благодаря привозу голкипера латиноамериканцев. Муслера не потащил простой удар Алекса Баэны. Египет сыграл в ничью с Ираном 1-1. Иранцы успели забить второй и бурно его отпраздновать, однако вскоре судья этот гол отменил, оставив команду за бортом турнира. А бельгийцы вспомнили, что они перспективная сборная из топ-10 рейтинга FIFA и смели Новую Зеландию 5-1. Англичане буднично расправились с Панамой 2-0, отличились Беллингем и Кейн. А Хорватия не без труда обыграла Гану 2-1. Победу принесли голы Сучича и Влашича. Однако поражение не помешало ганцам отправиться в плей-офф. В этой группе горюют только панамцы. Колумбия сыграла в ничью с Португалией. Диас и Криштиану с партнерами не смогли поразить ворота соперников 0-0. Параллельно ДР Конго похоронила даже призрачные шансы узбеков на выход в плей-офф. Победа африканцев со счетом 3-1. Иордания с тем же счетом уступила Аргентине. Снова забил Лео Месси, и теперь у него 6 мячей в 3 матчах. Австрия и Алжир наколотили ворота друг друга по 3 мяча. Богатый на голы поединок 3-3. В первом матче плей-офф встретились Канада и ЮАР. Победу канадцам принес единственный гол Эуштакио, забитый уже в добавленное время. Одни из хозяев турнира первыми шагают в 1/8. Сегодня с интересом ждем еще 2 матча стадии на вылет. Бразилия сыграет с Японией в 20:00 по Москве, а уже в 23:30 встретятся Германия и Парагвай. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

0: Вы слушаете первую танцевальную. Большой привет всем, кто на Радио Рекорд. Меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами, друзья. Согласитесь, интернет — это, пожалуй, единственное место, где шутка может родиться, ну, просто за секунду, а жить потом десятилетиями. Их будут вспоминать, все будут понимать, о чем идет речь, ну и так далее. Мы все хотя бы раз пересылали мемы друзьям, запоминали их по непонятным причинам, сохраняли, может быть, себе куда-нибудь фотопленку, ну а потом не могли объяснить, почему смеемся уже третий день подряд. Так вот, смотря на все это, британский институт кино начал собирать официальный архив интернет-мемов и вирусных видео, фактически признавая их частью цифрового культурного наследия. Что хотите, говорите, но это теперь действительно так. В коллекцию вошли сотни легендарных роликов от классики такого еще раннего интернета до современных вирусных тикток-форматов. Так что все мемы, которые сейчас пролетели в вашей голове, это часть истории эпохи. Ну а у каждого из нас ведь тоже есть тот самый мем, который никогда не надоедает и смешит по непонятным причинам. Какой мем у вас можно было бы смело отправить в музей интернета? Пишите в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Вот такую тему обсуждаем сегодня в течение часа. Как всегда, под лучшие танцевальные я расскажу о треках. Свежая работа от Крис Нитро, Celebrate. Еще услышим горячую работу от Медуза, Don't Wanna Go Home. Чуть позже здесь Fast Boy, This Feeling. И еще дождемся Эбен с треком Hollow. Ах, с треком Miles Away. Это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето. На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
4: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204.

0: а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь. ИП Стубарева Стелла Николаевна.
2: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
3: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
2: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
4: Ах, какая красота! На велосипедах малышня! Даша на красном, а Саша на синем! Радуга цвета в каком магазине?
5: В Ёлкин дом скорее вы спешите! Трехколесные велики деткам купите! Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
6: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не фото. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-61. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
12: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
13: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
14: Страчателла, моцарелла, джелато.
15: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
16: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
17: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: Не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары. В региональном гидрометцентре ранее сообщали о температурном рекорде в регионе – до 36 градусов жары. Минтранс готовит новые рекомендации по установке скоростных ограничений на дорогах. Скорость предлагают определять с учетом загруженности трассы, состояния дороги и близости жилых объектов и социнфраструктуры. Документ планируют утвердить в следующем году. Он будет носить рекомендательный характер и в дальнейшем может лечь в основу единого порядка регулирования скорости. На Уимблдоне ведущие теннисисты вернутся к обычному общению с прессой. После переговоров с организаторами игроки отказались от медиа-ограничений, введенных на Ролан-Гарос из-за спора о призовых. При этом теннисисты по-прежнему требуют увеличить свою долю от доходов турнира. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В Ленте! Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Банк «Кубань-Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань-Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
9: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kp.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июня по 20 декабря 2026 года. КП «Кубань-Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
10: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
13: Телефон рекламной службы 992

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами ближайшие 60 минут. Ну что, шагает по земле чемпионат мира, и мы не можем об этом не говорить, причем с огромным удовольствием. Но знаете, это не всегда только про футбол, рекорды и так далее, но и про масштаб, который вообще-то очень сложно представить даже в цифрах. Это, мне кажется, те моменты, когда весь мир просто на несколько недель живет в одном ритме, даже несмотря на то, что у всех разные часовые пояса. От стартового свистка до решающего гола. Ну и вот свежая статистика с чемпионата мира 2026. Вы знали, что групповой этап турнира собрал более 4 600 000 болельщиков? Причем это только очно, на стадионах. Об этом сообщили в FIFA. Давайте перед следующим этапом немного освежим знания в своей голове. Матчи проходили сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Растянулись с 11 по 28 июня. Мы всем миром наблюдали за этим столько дней. А еще, кстати, интересный момент. В плей-офф вышли 32 из 48 сборных, что делает турнир одним из самых масштабных и открытых по формату в истории. Так что этот чемпионат уже вошел в историю просто по количеству людей, которые его увидели вживую. Ну а сейчас я предлагаю подвести собственную статистику. Во-первых, напишите, следите ли вы за чемпионатом мира и за какую команду болеете. Вот такие горячие темы, как всегда, обсуждаем под лучшие горячие треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Зиверт, «Газ». Потрясная работа от Анима и Эджи, «Out of my body». Чуть позже здесь DJ Cuba, Sandra K. Совсем скоро послушаем трэп «Mafia House», «Mafia Style». Открою час Sony Fudera, D.O.D.N., Bobby Bascom, «Think About Us», это рекорд «Dance». Лето. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессии, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос!

0: заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
2: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
1: Дим, отвези меня сюда.
3: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Это лето будет жарким.
8: Это лето будет ярким.
9: Сливочным, приятным.
10: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
9: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судьях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
0: Дэнс лето. На рекорде. Лента.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
11: Категория 0+.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
13: Красота!
14: Какой воздух!
15: Смотрите, какие горы!
16: А какой шашлык!
17: Вася, парку поддай!
18: Хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
19: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
20: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами в течение ближайшего часа, мы как давай обсуждать разные новости, только держись. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, случаи массового психоза, то есть, когда большие группы людей внезапно начинают испытывать схожие симптомы, были известны миру всегда. Так называемая танцевальная чума в 16 веке в Страсбурге, когда женщина вышла на улицу и начала адски танцевать, и в течение месяца к ней присоединилось 400 человек, или так называемая эпидемия смеха в 62-м году в Танзании, когда в школе у трех учениц случился приступ смеха, а потом к ним присоединилось 95% учеников, после чего школу благополучно закрыли. Но в наши дни массовые психозы уже не те, они больше не такие позитивные, как раньше. Современные люди теперь массово не танцуют и не смеются, а все больше в страхе прячутся под масками от ковида, ну или в панике массово скупают бензин. А все почему? Правильно, потому что времена изменились, и миром теперь управляют новости. Они, как известно, на 99% далеки от смеха и позитива. И вот некоторые из этих новостей мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки начали продавать удаленные грудные импланты. Как пишут СМИ, спрос на увеличение груди снижается, а бывшие в использовании импланты выставляют на продажу в 3-4 раза дешевле первоначальной цены. В объявлениях продавцы объясняют решение беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть хотя бы часть потраченных денег. При этом пластические хирурги предупреждают, такие импланты являются одноразовыми медицинскими изделиями. И повторно использовать их опасно.
2: Серьезно? То есть, что, как использованный презерватив их отстирать, что, нельзя?
1: Да странно это. Я считаю, меня еще дед научил, что все, что прокипятил, то как бы нулевое становится.
2: Подождите, это вообще про что они такое говорят? То есть, подождите, значит, получается, что? И после увеличенного пениса вот этот вот штырь его тоже не продать, что ли?
1: Штырь?
2: Ну или что там, я не знаю, вагонка, вкладка?
1: Пружинка, может. Телескопическая удочка, знаешь.
2: Как это? То есть что? Слушай, деньги на ветер, что ли? И что, даже не продать? А если я, ну, просто хочу хоть немножко копеечку выручить?
1: Понимаете? Инвестировал себе в пенис.
2: Да, а потом отдал бабушке, она у метро продает. Как это называется? Не бабушка, а эта штука.
1: Ну,
2: медок там домашний.
1: Да.
2: Значит, ну, а в чем новость? Значит, россиянки начали продавать удаленные, с чего не понял значение этого слова, на слово удаленка. В смысле, удаленные у себя.
1: То есть здесь сиськи там, да?
2: Да, да. В смысле, свои удаленные грудные импланты. А вот тут я не понял. А как они начали продавать их? На Авито, что ли? И если... Ну, а как еще с другой стороны?
1: Ну, на оптовом рынке типа московского садовода. Ну, вряд ли, да?
2: Ну,
1: вряд ли.
2: Ну, мало вероятно, хотя... Нет, ну, если на Авито, тогда, извините, в каком разделе? Сиськи БУ... Что там, пробег маленький, да, мацали только 3 раза, грудь ходила только на юге, не ржавая, да, делали под себя, продаю, потому что изменились обстоятельства, нужно что-то побольше. А как они, я не очень понимаю, может, выяснить, вот, хорошо, ну, решили, сейчас Авито рулит, да, оно провоцирует людей на продажу всего, то есть бушное можно продать все, ну, окей, и даже, конечно, сиськи, но... Как они считают, эти вот милые женщины, которые продают свои БУ-импланты? А кто может быть потенциальным покупателем этих БУ-сисек? То есть это, видимо, кто? Это женщины, типа, которые не могут себе позволить как бы новые, да, силиконовые сиськи? А, как бы, это такие как бы силиконовые сиськи для бедных.
1: Ну, да? С пробегом, ну да, ну то есть ну, вторичка, знаете, там, ну, вторичный рынок силикона.
2: А вот, может быть, знаете, вот вы мне мысль сейчас подали, а может быть, это вообще не для женщин? Ну что женщины, ну, женщины же хотят, чтобы все было новое, красивое. Может быть, силиконовые вот эти сиськи, эти импланты, может быть, они их же можно... А подумайте, кстати, Кремов, а их нельзя продавать как материалы, скажем, для ремонта дачи? Вот если искусственными сиськами, ведь им же можно и протекающую крышу на дачу покрыть вместо рубероида, например. Во-первых, это, ну, так сказать, они надежнее, да и приятнее. Разве не приятнее осознавать, что у тебя на крыше сиськи?
1: Я думаю, что на крыше нет. Нет. Думаю, что если покупают не женщины, то покупают рыбаки. Рыбаки, знаете, такой народ, что они все, что угодно могут приспособить, там, для прикормки, там, для апгрейда своих снастей. Вот любую, вот все, что им не дай, им как бы на рыбалке пригодится.
2: Но это как раз не очень, это же всплывет. А, грузило!
1: Ну, если всплывет, то поплавок. А вот один всего реально настоящий рыбак, вот все прибыл.
2: А если ты вообще супер рыбак, то ты можешь такой имплант еще и поймать. Ведь некоторые же выбрасывают.
1: А это медуза называется.
2: Как пишут СМИ, там было сказано, спрос, значит, на увеличение груди снижается. Вот! Вот я и говорю, то есть спрос снижается, а на даче растет, лето, да, и, значит, почему снижается? Потому что в объявлениях продавцы объясняют решение, значит, беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть себе хотя бы часть потраченных денег. Это, конечно, отличная реклама, то есть продаю там импланты, потому что у меня от них проблемы со здоровьем, а вам в самый раз. Вам-то здоровье хорошее не нужно,
1: да? Да, я ж прокипятила.
2: А когда вот они эти сиськи вставляли себе, они о здоровье, они о беременности не думали, да, думали, пронесет? Они думают, что будут красивые сиськи, все само как-то рассосется. Да, с красивыми сиськами все сама смогу рассосать. А нет, не рассосал. Да. А почему? Как так?
1: Потому что к тому же еще 20 лет прошло уже.
2: Окей, тогда у меня вопрос. А вот, ну смотрите, уже можно купить импланты. А бэушные накачанные губы еще не продают, нет?
1: Там сложнее. Ну, хотя рыбаки.
2: Окей. А хорошо, а отбеленные зубы? А главное, отбеленный анус. Бу. Типа, знаете, не подошел, мне белое не идет.
1: Рыбаки не возьмут, это зашквар.
2: А купить можно? Нет? Где у тебя, если нужно, мне уже готово отбили. Ну, может уже такой чуть почерневший.
1: А знаете, еще есть такие там разделы «приму в дар».
2: Что, анус?
1: Ну, да. От чистого сердца.
2: С червяком. Червячком для рыбака есть. Короче, ребят, смотрите, какая штука. Новость не такой уж и хихихахаха, кому может показаться. Потому что, смотрите, на Авито сейчас можно купить все.
1: И на других, да, площадках тоже. Там,
2: ну, там. Ну, в первую очередь, это Авито, самое известное. Понимаете, что там есть там ЦАН, что там еще, неважно. Да, мы вот, ну, Авито будем считать это просто, так сказать, не именем собственным, а символом того, что можно все купить. Вот даже можно купить сиси, как выясняется. А вопрос тебе, ведь ты же постоянно на Авито. Все им там что-то покупаешь, продаешь, покупаешь. Что ты, во-первых? Во-первых, что-то странного, интересного купил. Нашел, может быть, не купил.
1: Или продал.
2: Да, да. А это пес сначала нашел. Увидел такое, нифига себе, но не смог, например, купить, да, потому что рука дрогнула. А может быть, это была вообще рука. Я не знаю, что там продают.
1: Всякие странные случаи, потому что весь интернет забит этими смешными скриншотами с Авито, как там какие-то странные покупатели какие-то там.
2: Да, ну и да, и что ты, да, что ты покупал, что ты продавал. Интересно, как ушел. Ну и случаи на Авито, потому что в переписках... Люди, вот эти, которые что-то покупают и продают на вид, они тоже интересные на самом деле. Ты все понял? Обсудим это в народных новостях.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: В Китае конфискованные у школьников телефоны начали публично разбивать кувалдами. Сотни мобильников уничтожают прямо на глазах у учеников. В некоторых школах такую показательную акцию проводят, чтобы напугать остальных и напомнить. Пользоваться телефонами на территории учебного заведения строго запрещено.
2: Окей, а зачем их для этого разбивать? А просто отнять нельзя? Это их не напугает?
3: Нет, ну там как бы тупым детям объясняют, что процесс необратимый. Так-то они будут еще надеяться, знаете, там, типа, ну, может быть, когда-нибудь за пятерки, хорошо. Там, за хорошее поведение. А тут нет, все.
2: Нет, ну что значит все? Ну, если отнять, тоже все навсегда. А разбивать, да еще на глазах учеников, это зачем, кстати? Это, типа, еще для моральных страданий?
3: Ну, конечно.
2: Типа, смотри, гад. Нет, ты смотри, как у айфона там яблоко отлетает. Это, знаете, как там в голливудских фильмах, когда плохие парни там бьют там или насилуют чью-то жену, там, смотри, да? Смотри. Да. То есть, и, значит, чтобы напугать остальных и напомнить, что телефонами в школе пользоваться нельзя. Напугать, ну, окей. И для этого нужно бить телефоны на их глазах. Они не боятся, что это школьников напугает так, что они уже и учиться не смогут. Ведь представьте, вот вы школьник, и у тебя на глазах какой-то хрен яростно молотком разбивает телефон.
3: Еще какой-то хрен, директор школы. Это все солидно, официально, торжественно. Линейка, флаг подняли, в каре построились, барабанный бой. Ходит директор в костюме.
2: Я, кстати, не уверен насчет директора. Нет, да, директор, конечно, у него, он как бы имеет на это моральное право, но у него, может быть, силенок нет. Это не физрук, разве? Мне кажется, физрук должен разбивать, нет? Но в любом случае, ну вот если бы вы увидели в школе, в своей там нищей советской, никаких телефонов по этой фамилии вообще не было, в принципе, ну что было вот роскошью в советское время?
3: Ну, даже не знаю, что...
2: Ну, что...
3: Люстра хрустальная.
2: Вот, да, это, кстати, была... Ее еще и достать, попробуй достать. Вот вы пришли в школу с хрустальной люстрой, например.
3: Да.
2: И директор говорит, ну, давай ее сюда, и разбил бы.
3: Я же не пришел в школу с хрустальной люстрой, мне мамка бы ее не дала в школу.
2: Конечно, нет.
3: Просто бы директор пришел ко мне домой и расфигачил бы люстру просто на глазах у всей семьи.
2: С какой
3: чехословацкую.
2: С какой не ходишь.
3: Потому что на двойке учится.
2: Да, я бы после этого стал заикаться. И там кто-то бы обделался. Точно не до учебы. Разбивать телефоны. Вот у нас, я вам скажу, такой фигни бы точно не было. Потому что вот у нас, если бы даже там и вот там, да, понятно, у нас тоже многие борются с тем, что телефоны не носили в школе. Но даже если бы у нас была какая-то мера там, типа, нельзя ни в коем случае телефоны, у нас бы просто эти телефоны тихо отняли у школьников, а потом бы просто у учительницы кто-то заметил новый айфон с наклейкой «Сережа, 8 класс, 6-7».
0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессий, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидии, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM. для аудитории старше 12 лет.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
10: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
11: Связь.
10: 992-300.
11: Сайт.
10: radiostv.ru.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
14: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
13: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
14: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24.

0: очень странно, что при этом нет спроса на спички. Сейчас же на спичках вся жизнь держится, да, там электроплиты, там обогреватели. А ты без спичек даже электросигарету не прикуришь,
1: да,
0: не так ли,
1: да? Спичками прикольно можно в зубах ковыряться, как раньше, да? Нет, вкус детства. Да. Есть вот зубочистки эти.
0: Конечно, галины. Спички нужны. Потому что понятно, что сейчас все электронное, электрическое, да? А как придет апокалипсис, все, только спички. Спички, это, знаете, это основа жизни при конце света. И вот тут я не понял. Ладно, туалетная бумага, то, что они не скупают, это я понимаю. Да? Ну, потому что это не обязательно, потому что в случае чего можно и гречи потереться.
1: Это трудно, да? Знаете, вот мне товарищ рассказывал, это можно поцарапаться там. Ну, там.
0: А упаковка от нее? Она же в бумажной упаковке, если что. Ну, это не важно. А сахар-то почему не скупают? Или, может быть, потому что сейчас у каждого, знаете, второго сахарный диабет. Подумали, а нахрена он нужен? И так сахар в крови.
1: Или мед у всех есть. Может быть, там знакомый пасечник или свои улики.
0: А не мед тоже? Знаете, ну, там бензин они сливают в канистры, на всякий случай про запас. А мед тоже, да?
1: Да. Накладывают. Любишь медок, люби рагнарёк.
0: Вы хорошо провели выходные, я чувствую. Но, значит, россияне начали массово скупать гречку вслед за бензином. Да, в этом же новость. Знаете, вот я все понимаю. Я понимаю, что гречка у нас символ выживания, да, в апокалипсис. А когда гречку начинают скупать, это значит, наши люди уже слышат топот копыт всадников апокалипсиса, да? Окей, это я понимаю. Но объясните мне, а какая здесь, мать его, связь? Да, проблемы с бензином. А конкретно, кстати, с 92-м и с 95-м. Но! Скажите мне, как отсутствие 95-го бензина связано с необходимостью купить гречу? Они что, собираются из гречи делать бензин гречневый? Знаете, самое высокое октановое число, гречневый бензин. Или типа, логика такая, типа, пропадет бензин, там зависнет логистика, логистические цепочки, там фуры встанут. Хотя те, кто скупает гречу, вряд ли знают такое слово, как логистическая цепочка. Но, окей, в любом случае, фуры ездят на дизеле, а дизель пока везде есть.
1: А может быть, гречку, вот именно гречку и мед, кстати, возят на элитных гречковозах на 95-м и медовозах.
0: Нет, на всякий случай, фуры, если что, в основном работают на дизеле. Или, может, они, знаете, да, вот в чем дело. Возможно, они боятся, знаете, классической ситуации, всем нам известной, да? Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, он и я, у нас дизель. И, может быть, они скупают гречу, потому что они как бы предвидят эту ситуацию, что дизель-то есть, но два приятеля у них его могут...
1: Да, все, и все встало, вот как бы, и гречки нет, и нет ни бензина, ни меда, ничего нет, как бы, поэтому нужно все сразу скупить.
0: Почему у нас вообще чуть что скупают гречу? Вот в США в 21-м году, то есть буквально там несколько лет назад, да, у них вот этот знаменитый, этот, знаете, то, что они называли, как это называлось, когда вот эта вирусная атака, они была на крупнейший топливопровод в США, да, что тоже там привело, значит, полной остановке, значит, там поставок, да, режим ЧС был объявлен, все, конечно, там затаривались, тоже это бензин заливали. Но никто не скупал гречу. И даже бургеры не скупали.
1: Нет, а когда в США бывает другая народная забава. Когда какой-то капец такой серьезный, какой-то вот, да, какая-то катастрофа, там, торнадо, там, наводнение, они бегут громить магазины. Причем белые как бы вытаскивают еду,
0: ну, я а даже черные в этом...
1: электроприборы. Колонки там дорогие.
0: Ну даже в этом есть какой-то... Гречу-то зачем скупать? Ну окей, скажи мне. Хорошо, ладно. Значит, бензин закончился. Значит, всю воду из крана выпили, сами знаете кто. Все электричество высосало из розетки Чубайс. Окей. Что?
1: Он, именно он.
0: Конечно, конечно. Значит, ничего вообще нет, ничего не работает. Осталось только у них греча. Объясните мне, что они будут с ней делать? Если ее не сварить, не пожарить и даже не запить, что они будут делать с гречей? Жрать ее сырой или обсыпаться ей, чтобы мумифицироваться до лучших времен? Хотя они же еще и бензин скупают.
1: Да, бензин поджечь, на нем гречу вскипятить.
0: А чем поджечь? Спичек-то нет? Спички-то они не скупают?
1: Вот трением. Вставить палочку в канистру и начать ее тереть, крутить.
0: Какую палочку?
1: Сосновую. Какая есть?
0: И крутить...
1: Да?
0: А, кстати, действительно, мы же все так хорошо крутим уже эту палочку. У нас есть столько видео, что спички-то уже действительно не нужны.

0: Мужчина с самым маленьким пенисом живет в США. У 38-летнего Майкла его длина в эрегированном состоянии составляет всего 97 сотых сантиметра. Все из-за редкой генетической мутации, из-за которой орган перестал расти вместе с телом. Годами американец страдал от комплексов, но теперь решил открыто рассказать свою историю, чтобы поддержать мужчин с такой же особенностью. Тем временем неравнодушные уже собрали половину из 22 тысяч долларов на операцию по увеличению.
1: Господи, а я уж тут грешным делом подумал, что собрали, знаете, из жалости, типа благотворительность. Ну, типа, нет пениса, ну хоть купи себе что-нибудь, хоть мороженое.
2: Там. А кстати, если бы у меня была такая проблема, и мне бы собрали 20 тысяч долларов, я бы на пенис ее не потратил. Я бы нашел бы
1: какую-нибудь кожаную ракету, игрушку, да, какую-нибудь поиграть. Конечно, зачем?
2: Я хату бы купил. Хата с маленьким пенисом нормально. Лучше, чем без хаты и с маленьким пенисом.
1: Там у них в Америках на 22 хату не купишь, поэтому на пенис можно.
2: А у нас вкинешь мне запросто.
1: Да, у нас вкинешь мне квартиру по цене пениса. Ну, 22 тысячи долларов. Слушайте, а это так много, я так понимаю, потому что пенис как бы очень маленький. То есть работа не в проворот, да? То есть вытягивать будут как бы как репку. Человек 20, да? Там дед за бабку, бабка за внучку.
2: Давайте,
1: да?
2: Так, сначала бабка, а потом дед уже, чтобы было нормально. Чтобы если так, из самоты.
1: Да, это важно.
2: Чтобы не дед тянул. То есть сначала бабка...
1: Нет, конечно, извините, да, беру свои слова.
2: Внучка, а
1: да.
2: Дед в самом конце цепочки.
1: Да, конечно.
2: Уже после жучки, чтобы пристроился.
1: Ну, то есть это поэтому так 22? Это, то есть дети...
2: Да, сложная, сложнейшая операция.
1: Ну, да. Да, это прям это, такая, да.
2: Микрохирургия.
1: Ну да, нам надо еще схватиться же, да, за что-то, пинцетом. Самый маленький пенис, да? И, значит, его... Его длина в эрегированном состоянии составляет всего, как бы сказать, 0,97 сантиметра. В эрегированном. Угу. А сколько же он, я боюсь спросить, в обычном? Особенно на морозе. Знаете, когда от холода сморщит.
2: А может он в Майами живет, у него морозов нет, нет,
1: ну,
2: этой проблемы.
1: Ну а если попал на мороз, сколько там? Минус сантиметр?
2: Возможно.
1: Что ли? Сколько?
2: Ну, как-то да.
1: Не, ну сколько это?
2: Отрицательные значения.
1: Если, видите, 0,97, это он уже, да, без, он вообще там, ну, не знаю, миллиметр, а, значит, на морозе... Ну,
2: ужался.
1: Дырка.
2: 0,97. Слушайте, а я вот не верю, как бы, вот не верю я в это. То есть, американцы опять какой-то хвастаются каким-то своим очередным рекордом. Кстати, у них, помните, у нас волнос с самым большим пенисом, какой-то артист живет у них там, да? Какой-то, помните, говорит, что...
1: У них там много, как второй черный, конечно.
2: И самый маленький. Я уверен, что нет. Вот это вот Майкл 0,97. Я уверен, что в России тоже есть какой-то рекордсмен такой вот. Рекордсмен в хорошем смысле слова. То есть, какой-то Миша. Какой-то, да? 0,69 у него.
1: И почему он молчит?
2: А стесняется просто. А стесняться не нужно. Это
1: а
2: особенно.
1: А я вам скажу.
2: Это конечно, класс,
1: как
2: классно.
1: Не надо стесняться. Это... Дайте ему 22 тысячи долларов, и у нас полроссии скажет.
2: Так я этот человек, дайте мне 22 тысячи долларов.
1: Так и я дайте, да. Так вот поэтому не дают. Но на самом деле, смотрите, вот я сейчас думаю о том, на самом деле, член 0,97 сантиметров в эрегированном виде, это в социальном смысле очень даже неплохо. Кстати, и с морозом тоже, да, потому что, ну, во-первых, нечему мерзнуть. И тебе уже там никто не скажет, типа, оденься там потеплее, а то отморозишь. Да, вроде сначала почувствовал там холод, а потом вспомнил, а, там всего миллиметр, и не страшно и отморозить. Это первое. Второе, смотрите, а это прекрасно в социальном смысле, когда такой пенис у извращенцев, у эксгибиционистов этих проклятых. То есть распахнул перед женщиной плащ, а там ничего нет. Этим, конечно, можно женщину еще больше напугать, то есть подумать, что у нее зрение.
2: Поэтому можно эксгибиционисту таскать с собой лупу и ставить перед ним лупу.
1: И, кстати, таким же членом, еще одна социальная польза, таким членом можно зрение у окулиста проверять. То есть окулист, скажем, там, да, на таблице вот для теста зрения, там, вместо вот этих маленьких букв, можешь просто распахнуть. Если видит, значит, глаз алмаз.
2: Что это вы мне, доктор, тычете мне в глаз?
1: Там же ничего не тычете мне. Но самое главное в этой новости, знаете что? Самое главное в этой новости, это, конечно, что... Правильно. Мужчина с маленьким пенисом в мире живет в США. В США. То есть самые маленькие пенисы не у нас, а у американцев. А значит, новость для нас хорошая. И даже Соловьев может у себя в программе рассказать.
2: И показать.
1: Что?
2: Ну что, ну он же показывает какие-то диаграммы там какие-то. О, показывает.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Современное радио фигней не испортишь. Как фигней по эту сторону микрофона, так и по ту. Вы знаете этот принцип, и поэтому пишите сюда кучу разных сообщений. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, написали тут всего кое-что из этого всего. Мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут кое-кто, я уж не знаю кто, взял какой-то новый тренд, новое веяние. Что, мол, россиянки продают часто, стали гораздо чаще, вообще просто начали продавать бушные грудные импланты там на всяких авитах там этих самых. Это странно, это необычно. Но там же полно и других странностей. В смысле, что-то странное продают, какие-то странные объявления. Ты что-то странное продаешь, что-то видел, какие-то случаи. И историй вы накидали очень много на эту тему. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. После ремонта продавала 2 куба старой фанеры. В объявлении указала, что идеально для гаража. И в нагрузку практически даром отдала 5 килограмм балансировочных грузиков. Подарок поклонника.
0: Извините, а это имеет какое-то отношение к имплантам?
1: Балансировочные грузики? Подарок поклонника, который подарил Татьяне.
0: Нет, а что, зачем это? Нет, просто женщина обычно... Нет, сейчас женщина хозяйственная, но все-таки эстетика преобладает. Я просто думаю, вот как может женщина современная, трендовая, с устремлением на красоту, да, ориентированная полностью на бьюти, вот использовать грузики для...
1: 5 килограмм, который причем подарил поклонник.
0: А, 5 килограмм, это можно, кстати, действительно подложить вот сюда.
1: Да, если, там, например, сбалансировать, чтобы, знаете, все было ровно там на одном уровне. Там.
0: А в чем история?
1: История в том, что Татьяна продала грузики балансировочные. Нет, это история даже в том, что поклонник ей подарил какие-то грузики, чтобы это не было.
0: Поклонник?
1: Да, просто... подарок поклонника.
0: А, ну какой хороший человек. Не, ну, друзья, вы говорите, что перевелись рыцари, да? Ведь, видите, ведь на самом деле эти грузики, их же надо где-то достать, да? Там, украсть, в конце концов, эти, там, где грузики? Это там, где взвешивают, вот...
1: Я
0: вот,
1: даже не знаю.
0: Не, вот я видел сейчас внизу, вот у нас, видели, этот ларек с фруктами? Да. И там человек эти грузики на весах как раз использовал. Сейчас я давно не видел грузиков. Эти же грузики надо... Вы когда последний раз свои красавицы грузики дарили?
1: Да, вообще нет. Давно действительно.
0: Вот
1: мы за... А что за продала подарочки-то?
0: Ну, потому женщины такие вот.
1: А вот еще грузики гражданин в сандалиях пишет. Я с голодухи чуть было навоз не купил. Там объявление было. Продам навоз деревенский, свежий, жирный, вкусный, хоть на хлеб мажь. Да, это может ввести в заблуждение.
0: Особенно
1: агрессивный маркетинг этот вот, да, вот как бы продавцов как бы...
0: А маркетинг отличный, супер просто. А он с голодухи, в смысле, он хотел жрать в этот момент?
1: Наверное, да.
0: Нет,
1: а тут
0: ну, конечно,
1: жирный, хоть на хлеб,
0: конечно,
1: деревенский.
0: Да, да. Разумеется.
1: Фермерский.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что с голода он не помер. Все-таки купил, да? Кстати, а вот как грузики может такие продавать? Вот этот вот так же вот, их же не сожрешь.
1: Да, тоже, хоть там...
0: Хоть куда вешать?
1: Вот правильно,
0: хоть сюда. Потому что грузики на самом деле...
1: Есть же такие вот...
0: Какие? Конечно, грузики вешать можно вот... Конечно, потому что ведь... Да, оттягивают. Чтобы оттягивать.
1: Да, познавательное видео одно
0: смотрел. Да, нет, вот еще, конечно, грузиками можно оттягивать. В нашем мире сейчас только маркетинг. Не важно, что ты продаешь, важно как. Да? Если написать, конечно, я эти грузики там, например, сам купил, если бы, например, там, ну, кстати, просто поприкалываться, например, да?
1: Да?
0: Да, честно.
1: Так поделать.
0: А грузики. Да просто, знаете, даже на Новый год. Да.
1: А вот так же размышляют и фантазируют люди, как можно использовать эти вот продающиеся в массовом количестве использованные грудные импланты. А можно ведь купить большое количество таких имплантов, наполнить ими бассейн и купаться в нем пьяным. А знаете, есть такие развлечения, когда вот такими шариками, такие большие емкости, дети ныряют там, вот такие раздосадные.
0: Конечно, так не просто купаться, еще и... Мацать, щупать, да? То есть это одно дело, ты купаешь, схватился там за какой-то этот круг.
1: Да. Этот, и между двумя имплантами ты...
0: Но сначала надо на Авито купить бассейн. Кстати, бассейны тоже продаются еще дофига. Ну такие, надувные. Нет, а вот интересно, а на Авито... А можно купить бассейн, вот прям настоящий бассейн такой вот, ну...
1: Конечно, можно заказать себе уже.
0: Нет, не заказать, прям вот уже... Я уверен, что можно. Просто вот... Я хочу просто бассейн.
1: У кого-то есть стационарный бассейн, выкопанный на участке, там, да, там, или там дома, там, у каких-то богатеев, там, да, там, в подвале, там. Он тебе его продаст, и ты будешь ходить к нему купаться. Ты же увезти его не сможешь.
0: С имплантами?
1: Да! с чем угодно. Так, а вот Елена пишет. Здравствуйте, товарищи. Покупала тут вибраторы. Заказала две штуки. Но на один более реалистичный 1800 пожалела. Купила менее реалистичный, но за 1100.
0: Менее реалистичный? А это типа с одним яйцом?
1: Ну, может, там, с крыльями, там, не знаю, с гривой, там, там с рогом, как единорога.
0: Но это уже не, это уже дело не в реалистичности. Это, знаете, креативное называется. Это другое. Реалистичность, значит, не совсем похожий на настоящий.
1: Ну да, просто, что-то там... просто такая, как сучок такой. Такой, как...
0: Буратино, да?
1: Такой, ну, да.
0: Такой, чисто так, просто... Папа Карло выстругал.
1: Да?
0: А сколько? И разница в цене какая?
1: 1800 и 1100.
0: Ну,
1: 700 рублей.
0: На дороге не валяется.
1: Конечно, 700 рублей это 700 рублей.
0: Пускай даже он круглый, да, пускай фиолетовый.
1: Напиши, пожалуйста, какая самая низовая цена.
0: Я вам не смогу написать.
1: Нет,
0: я просто думаю, понимаете, ну, всегда ведь вопрос все соотношения цены и качества, да, вот цена низкая. Ну, вот такой вот уже формы, наверное, не стоит покупать, так что совсем нереалистичный. Это когда какой? Ну, такой прям совсем-совсем.
1: Ну, квадратный. Черный квадрат. А хотя он черный.

0: Виталий Милонов заявил, что специально носит с собой iPhone, чтобы троллить журналистов. По словам депутата, когда его спрашивают, почему он до сих пор пользуется американской дрянью, он отвечает: «Это вам не iPhone, китайские друзья». И уверяет, что оранжевый iPhone 17 Pro Max на самом деле китайская копия, которая просто очень похожа на оригинал. Милонов говорит, что делает это исключительно ради шутки.
1: Шутка просто на 300. А в чем, кстати, шутка? Нет, это, конечно, смешно, но в чем юмор, что это китайская копия? Какое слово, по мнению Милонова, здесь смешно? Китайское или что?
2: Все смешно. Вы просто не сечете, как бы не знаете того, как журналисты в тонком юморе. Грубые штучки
1: бывают.
2: Тонко так, знаете, так.
1: Очень тонко. Очень, да, просто обхохочешься.
2: Английский юмор такой.
1: Конечно, не китайский. А что китайские друзья? Это журналисты были китайские? Там было сказано китайские.
2: Нет, китайские друзья подогнали ему.
1: Окей. Но вообще, если учесть, что все айфоны в каком-то смысле китайские, то шутка это вообще огонь. Просто, да. Но на самом деле, слушайте, давайте все-таки не переоценивать. Да, хорошая, но не идеальная шутка. Потому что я даже скажу больше. Да, я даже вот рискну сказать, что шутка на самом деле слабая.
2: Ну, это вы как бы...
1: Я с трепетом об этом говорю. Потому что вот шутка в том, что он носит еще последний айфон. Вот если бы он носил не айфон, а трампофон, знаете, вы помните, Трамп Мобайл, да, вот, так сказать, золотой американский такой смартфон, да, золотой, да, под брендом, значит, Трампа, да, с его фоткой. Вот это уже была шутка посмешнее. Хотя было бы грустно смотреть, как Милонова вытаскивают из Думы.
2: Ну да, и к тому же этот трампофон, этот тоже китайским оказался, там, куда точный
1: курс. Конечно, других нет. И я уверен, что и Телеграмом, и VPN-ом Милонов пользуется только ради шутки. И, кстати, даже если вот ему вдруг когда-нибудь, мы этого не знаем, но если ему в голову когда-нибудь пришло купить золотой унитаз, то это чисто поржать. 100%.
2: Конечно, журналистам показать.
1: Китайские друзья. А вот пейджер, это ему, кажется, не смешно?
2: Пейджер уже далеко не смешно.
1: Может, ему пейджер просто носить тоже, может... Или только айфон смешно, как бы, да?
2: То есть не айфон, а китайская копия айфона.
1: Да-да-да. И он, да, уверяет, что, значит, его оранжевый iPhone 17 Pro Max, на самом деле, да, копия китайская. Но, знаете, я понимаю, почему у него 17-й Pro Max. Видите, это значит, что у Милонова есть Макс. То есть не только Телеграм, но и даже не просто Макс, а как у настоящего патриота Про Макс.
2: Конечно, к тому же, как бы, такого Макса у него нет, потому что там, ну, они там заблокировали же, да? Вот,
1: в айфонах
2: эти враги, да, эти вражины.
1: Ну да, зато такой есть. Ну, знаете, у него такого Макса нет, ну, мессенджера.
2: А другой есть.
1: Про Макс. Зато. А что, Pro Max, это что, не Макс?
2: Это даже будет больше, чем...
1: Это больше, чем Макс.
2: Я даже скажу, это... Минимум два Макса.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Крус-шоу.
1: В Красноярске задержали человека-паука за рекламу наркошопов. По данным полиции, 22-летний местный житель по ночам выходил на улицы в костюме супергероя и наносил на стены граффити с адресами площадок по продаже запрещенных веществ. После каждого выхода он фотографировал надписи и отправлял снимки своим работодателям. Во время задержания у него нашли баллончики с краской и фотографии граффити в телефоне. Теперь супергерою грозит до 20 лет лишения свободы.
2: А его работодателям ничего не грозит?
3: Ну, как бы еще пойди поищи, потому что в одной из версий этой вселенной комиксовой Человек-паук работал на Железного человека. Как бы. А ты Железного человека, он же богатейший.
2: Да, да, его фиг найдет. Ну, а самое главное, что костюм этого Человека-паука был же на нем, а не на работодателях. Да, а это самое страшное же, это костюм Человека-паука. Но ничего страшного, я думаю, что, значит, если остались работодатели на свободе, значит, скоро появится еще и Человек-паук, и Бэтмен на улицах, и все будет...
3: Черепашки-ниндзя.
2: Просто черепашки. Черепашки. Значит, и что там, значит, 22-летний, значит, местный житель, да, по ночам выходил на улицы в костюме супергероя. А вот...
3: Ну, все по канону, как бы, да?
2: Нет, да, но вот, может быть, ну, я не знаю, я что-то пропустил. А зачем он надевал костюм Человека-паука? Для маскировки?
3: Ну, разумеется, для того, что Человек-паук сам надевал этот костюм, чтобы его никто не запалил.
2: То есть он думал, что в таком костюме он такой неприметный, да? Что в Красноярске все так ходят, да, по ночам? Я просто, может, что-то не знаю. Ну, вообще, конечно, так если разобраться, да, ночью человек в костюме паука же, обычное дело, да? Отличная маскировка, никто ничего не запалил. Обычный просто Человек-паук.
3: А зимой в костюме Человека-паука и в пуховике. Там же, это же Сибирь, там зимой холодно.
2: Под сверху или под костюмом?
3: Под, конечно.
2: Конечно, под. Но вообще, если бы, конечно, он еще в июне ночью надел костюм Деда Мороза, то вообще бы никто ничего не заметил. Да, то есть, или, на самом деле, а может быть, в костюме Деда Мороза он выходил на улицу, но уже под такими тяжелыми веществами, когда сам по адресу пришел.
3: А, кстати, это тема, потому что это, ну, это для наших, естественнее для наших широт, потому что, ну, дедушка устал, задержался, да. Долго домой идет, там, ну, прибухнул немножечко, вот до июня идет домой с Нового года.
2: А когда совсем, ну, уже так по адресу сходил, то можно и в костюме Снегурочки с оленем. Ну, а в олене...
3: Олене все самое дорогое.
2: Там огромный олень, да?
3: Ну, такой толстый тоже. И в пуховике тоже.

0: Первый в мире полностью роботизированный отель откроют в Китае уже в 2027 году. В гостинице не будет сотрудников на видимых должностях. Роботы встретят гостей, оформят заселение, доставят багаж, приготовят кофе и завтрак, уберут номера и помогут с любыми вопросами на разных языках. Отель на 44 номера класса люкс также получит ресторан, спортзал и единую систему управления на базе искусственного интеллекта.
1: Ого! Это круто. То есть, я правильно понимаю, то есть теперь из номера можно будет не только стырить полотенца и тапочки, но еще и робота?
2: Не факт, потому что, смотри, там сказано, что только на видимых должностях, а на невидимых остались люди. Эти невидимые люди за нами будут следить.
1: А ну тогда какой же это люкс? Это не... Так я, знаете, думал, что это открывает новые возможности для туризма. Не, это все фигня, неинтересно. Значит, и что там в гостинице не будет сотрудников, да, там будет роботы встретят, да, оформят заявление, доставят багаж. Послушайте, а зачем в такой отель приезжать вообще человеку? В такой отель нужно приезжать роботом. Это отель
2: или
1: для людей.
2: Роботом.
1: Ну хотя бы. Да. Что там делать без робота? На ресепшене там не поругаться, не подраться там с уборщиком. Все роботы. А в этот отель вообще девушку-то можно будет привезти? Или только робота?
2: Ну, роботессу, да, можно будет.
1: А если этот перевел девушку робота, Анжелу, она с роботом-носильщиком ушла?
2: Кстати, вот такой серьезный вопрос, критический. А роботы, они могут ходить голыми? Ну, то есть, как вот такой вот философский...
1: А это, ну, это в Китае же, да?
2: Да, то есть,
1: не, в Китае вот, могут.
2: Они нет, у нас голые не, роботы? Или
1: у них, нет, у них, конечно, могут. Это у нас, конечно, нет.
2: У нас у тебя роботы в одежде?
1: У нас будет, конечно. У нас одетые, причем
2: пальто
1: дважды.
2: Такой,
1: да,
2: робот в пальто.
1: В том же пуховике, это шапка большая, конечно.
2: Норка.
1: А к чему вы это спросили, кстати?
2: Ну, просто так, что-то... Друг интересуется.
1: А у меня... У вас как это, друг, роботофил, как это называется?
2: Да.
1: Я просто думаю, вот, хорошо, хорошие роботы, вроде как бы, знаете, так все внешне-то звучит, так очень мило. Робот, о, круто. А за женщинами? Что, придется в другой отель, что ли, ходить?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой кожаный парчевый плащ, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 6 минут читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, например, Наталья пишет. У моей подруги знакомая вещь за даром детские взяла. Ведь знакомая же, хорошая, добрая. А она эти вещи через время на Авито продавала. Причем не по божеской цене. А вспомним еще этих «я же мамок», что требуют мешок вещей привезти самому дарителю. А как откажутся, они прикрываются детьми и вообще «безбожник, вези давай», кричат.
0: У меня даже мурашки по коже. Единственное, что я ничего не понял.
1: Ну, вы знаете, да, я очень много видел таких скриншотов, когда вот люди отдают даром, там, ну, скажем, детские вещи, да? А эти вот, которые их принимают дар, говорят, а вы не могли бы привезти их мне еще, как бы там...
0: То есть, а я могу и на Авито что-то в дар получить?
1: Ну, конечно, да.
0: А как, что нужно сказать, чтобы мне что-то дали в дар там? Ну, машину, наверное, не дадут с квартиры?
1: Нет, вам ничего, это как бы инициатива должна быть на стороне дарителя. Вот,
0: а, отдам в дар? А, то есть я могу кому-то что-то дать, да?
1: Да, конечно.
0: А что я могу?
1: Мне, например. Так,
0: я вам один раз предлагал, вы говорите.
1: А вот еще вот такая вот история. Привет, Крем и Хруст. На днях продавал старый кондей. Продал тому, кто приехал первый. Так один из петушар, который не успел приехать с первым, испортил мне рейтинг на Авито. А у меня 5 была, 15 лет там.
0: Слушайте, а что это такое, вот эти рейтинги на Авито? Раньше рейтинги там были только в политике и у певцов в шоу-бизнесе. А что это за рейтинг? Что за рейтинг?
1: Типа, ну,
0: а зачем мне?
1: Добросовестный там покупать. Нет,
0: а что это значит? Рейтинг хороший у кого? Кто что делает хорошо?
1: Кто продает хорошо.
0: В каком смысле?
1: Честно.
0: В дар дает чаще, да?
1: Да, дает дар.
0: У вас какой там рейтинг на Авито?
1: У меня нет на Авито.
0: А если бы был, какой бы был рейтинг?
1: Я думаю, нормальный был бы.
0: Ну, какой?
1: Там пятизначный?
0: Да, я понятия не имею, какие рейтинги. А там борются за рейтинги, да?
1: Да, таксисты борются за рейтинги.
0: Я на Авито, как это называется, как главный авитолог. Какой это человек, который на Авито самые высокие рейтинги? Он Авито.
1: Он такой супер.
0: Авито.
1: Да.
0: Ну, давайте я пишу. Значит, ух ты, ё-моё. Вот Наталья пишет. Кремик Хруст, привет вам. Я сегодня с мужем разругалась, даже до развода дело дошло. К вам большая просьба, поставьте под конец. Что? А, конец эфира. Хоть немножечко послушать что-то из репертуара группы «Чай вдвоем». Его любимая песня мне посвящена была «Ты для меня лишь одна». Если поставите, то что с нами будет, как думаете?
1: Ну, все будет хорошо, как бы рейтинг вырастет.
0: То для меня знак будет, что есть еще у нас надежда, будет помириться. Очень вас люблю, голосовала за вас на прошлой премии «Рекорд Манья».
1: Мьюзик.
0: А, мьюзик. А что это такое за премия?
1: Ну, какая-то премия.
0: А, Рекорд Манья.
1: Где мы победили.
0: Серьезно? Интересно. А, солнышко, конечно, 3 минуты, но извини, вот всегда есть условия. Да, но с условием.
2: Я тебе звоню.
1: Слушай, давайте бескорыстно уже, да, просто подарите.
0: Это вы, знаете, с вами, так сказать, не напасешься. Все, разбазарите весь эфир. Весь чай вдвоем отдадите. Нет.
1: Я даром отдам весь чай вдвоем. Самовывоз столько вот как бы. Приезжайте, забирайте.
0: На Авито. Если сейчас я быстро, я сейчас пока найду заодно. Так, чай вдвоем не валяется здесь, знаете, чай. Чай не валяется вокруг. Так, это я и звоню. Как Наташа. Время-то идет, Кремов, да? Придется чай вдвоем
1: самим слушать.
0: Да, сейчас. Алло. Да, Наташа, солнце.
3: Да,
0: привет. Дорогуша, привет, солнышко. Нет времени на все эти поцелуйчики, там смолтоки, да, значит, попросила нас, сейчас поставим. Но с одним условием, если будешь петь вместе с ними, окей?
3: Окей.
0: Давай, все, я включаю, поехали.
3: А какая песня?
0: Не, еще рано петь. Аля, ты говоришь? Нет, это таких слов там нет. Вот эту же ты хотела, да?
3: Да, да. Давай. Спасибо вам большое.
0: А я, нет, так ты пой. Я, иначе я буду петь. Это слов не очень знаю. Я с небом.
3: Я куплеты не помню.
0: Вот ты тоже неплохо поешь, как и я вместе. Я с мечтой, с небом. Все с небом попрощался. С небом я встречался. А потом с ним попрощался. Пой, давай. Небо меня бросило. Все вместе.
3: Припевы.

0: Ой, все, хватит, ладно. Все, чертовой матери. Так, время. Все, Кремов, вы посмотрите вообще. Понимаете, что видите, да?
1: Что?
0: Что?
1: Что?
0: Видите,
1: это я... Лучше бы это не видел.
0: Вот. Поэтому все, товарищи дорогие, не все только в одном единственном случае. Мы с вами продолжаем общаться, но на другие темы. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, и на него тьфу. Вот
0: да.
1: Кто там?
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-Шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

собственно говоря. Ну и начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Конечно, разумеется, в ближайшие 2 часа мы превращаем нашу домашнюю вечеринку немножечко в рекордную, а может быть, немножечко в рекордную даже. Ну и, конечно же, да, все вместе начинаем наполнять импровизированные танцполы. Здесь на Радио Тусе Рекорд Пати. В ближайшие 2 часа стартуем.

0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тимур Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров. Об этом прямо сейчас. Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды дает предпочтение отечественным брендам. В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные бренды. Дорогу нашим дизайнерам, пояснил комик. Во время общения с журналистами Тимур также отметил, что свою последнюю футболку приобрел в Архангельске. При этом комик даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шопинга. Кроме того, артист заявил, что не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось. «Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессий, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов. На этом все. Услышимся.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
8: 992-300.
10: Сайт.
8: Радио stv.ru.

приложении Радио Рекорд. Вся строгость, вы можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию под названием Пати 24 на 7. Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати из прямого эфира Радио Рекорд. И, кстати, прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд.

0: ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июня в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 22, вечером плюс 14. Ветер западный до 12 метров в секунду. 30 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш» – автомобили покупают здесь.
10: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

целом, друзья, нескольких городов сразу, потому что в этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно вообще Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета — ВК-фест 4 и 5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Нижнем Новгороде, 18-19 июля в Москве. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов, конечно же, смотрите на нашем сайте radiorecord.ru/0+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированный танцпол нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
2: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: Радио stv.ru.

в рамках рекорд-релиза. В следующем часе расскажу вам об интересных новинках электронной сцены, электронной музыки в целом в рамках рекорд-релиза. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас еще 30 минут предлагаю потанцевать здесь, на радио Тусе, рекорд-пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. И, конечно же, и Крем Хрусталев есть, и другие герои эфира, Ива и Каперы есть, и мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкин, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, Диджей Кефир, Диджей Гвоздь, Леди Вакс и еще много-много кого и чего интересного у нас есть в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Что же касается дальнейшего развития событий, то в следующем часе в рамках Рекорд Релиза расскажу вам про свежайшее этой недели электронное, а танцевальное, конечно же. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: на лейбле «Армада», но внимательные слушатели скажут, «Пайра» уже было. Да, и вот абсолютно правы, ибо это авторская работа Димы Честера Янга, которая облетела весь ТикТок и завирусилась в трендах. Однако лучше, чем сам Дима, об этой работе никто не расскажет. Честер Янг, привет!
1: Друзья, всем большой-большой привет, на связи Честер Янг. Я очень рад презентовать вам наш новый трек со старым названием «Это Пайра», версия 2026 года. Мы сделали ее вместе с немецким диджеем и музыкантом Тужама. Надеюсь, вам понравится. Делайте громче. Погнали!
0: Ну а прямо

0: Лиза и Ефим Кербо с треком «Энзо», друзья. За последние годы российский продюсер уверенно закрепился среди артистов мелодик хаус техносцены. Его работы все чаще появляются в сетах и подборках поклонников глубокого и атмосферного звучания. Кстати, Ефим со мной на связи. Привет, братец.
1: Привет, Тим. Привет, слушатели Радио Рекорд. Меня зовут Ефим Кербо. Вы слушаете мой новый трек «Энзо», который вышел 26 июня на лейбле Generation Hex Hexagon. Лейбл принадлежит Дону Диабло. Это пятый мой релиз на этом лейбле. Так что надеюсь, трек вам понравится.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

это рекорд релиз, друзья. Здесь у нас еще один приветик с лейбла Армада 26 июня. Лейтбэк Люк, Арти, Джеймс Херси, Lost in the Crowd. Очень интересная коллаборация у нас сегодня, да, друзья. А это еще один пример того, как ветеран мировой электронной сцены продолжает активно сотрудничать с артистами нового поколения. Так у нас Арти, в свою очередь, уже давно остается одним из главных представителей прогрессив хаус направления. А голос Джеймса Херси хорошо знаком поклонникам электронной музыки по целому ряду успешных коллаб. Трек, в свою очередь, появился среди главных премьер последней недели июня и сразу привлек внимание поклонников мелодичного EDM и внимание Радио Рекорд и мое в рамках рекорд-релиза. Итак, прямо сейчас

6 июня и стало продолжением неожиданного творческого союза двух титанов электронной сцены. Интересно, что сотрудничество артистов получило мощный импульс после их совместных выступлений, включая нашумевший B2B-сет на Coachella. Поклонники же уже, в свою очередь, активно обсуждают возможность полноценного техно...

от Тимми Трампет, Brothers и Richard Judge, Roses. Австралиец Тимми Трампет продолжает активно расширять границы собственного звучания, все чаще сочетая фестивальную энергию, фестивальный саунд с более мелодичными элементами. Участие Richard Judge добавляет треку сильную вокальную составляющую, потому что его голос уже звучал во множестве успешных танцевальных релизов последних лет. Релиз же со Spinning Records от 26 июня, и прямо сейчас эту работу я готов показать вам в рамках рекорд-релиза Тимми Трампет, Brothers.

0: Afrojack, Sick Individuals, так называется The Last Time. Следующая новинка объединяет сразу два хорошо знакомых имени нидерландской сцены, это Afrojack и Sick Individuals. Несмотря на то, что оба проекта давно работают на мировой DM-сцене, совместные студийные работы между ними появляются не так уж часто. Короче, The Last Time стала одной из самых ожидаемых фестивальных премьер последних недель и еще раз напоминает, насколько сильной остается голландская, то есть нидерландская школа электронной музыки. Релиз хоум-лейбла Afrojack Wall Recordings 25 июня. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь, в рекорд-релизе. Afrojack, Sick Individuals, The Last Time.
1: Рекорд-релиз.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Это вместе с очень любопытной коллаборацией от Хугеля, доминиканской артистки Токиша и Прови. Хугель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие Токиша здесь выглядит абсолютно логично, потому что исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены, ну и в результате получился еще один релиз на стыке хаус и латино-ритмов. Направление, которое сегодня остается, по мне, так одним из главных трендов в мировой танцевальной музыке. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Токиша и Прови. Fire.

Ну и под финалочку сегодняшнего рекорд релиза, кто бы вы думали, да, друзья? Диджей Снейк, трек называется Club Soda, который релиз трека стоял 26 июня на собственном лейбле артиста Диджей Снейк, или просто самовыпущенная история. В новом треке французский продюсер обращается к эстетике бразильского фанка, соединяя характерную ритмику жанра с собственным клубным почерком. Сам же артист описывает релиз как трек, вдохновленный энергией бразильской сцены. Короче, сингл стал еще одной главой в невероятном разнообразном дискографийном моменте диджея Снейка, который продолжает свободно перемещаться между EDM, бейс-музыкой, латинскими мировыми музыкальными традициями и трендами, разумеется, тоже. Релиз вышел на Interscope Records, и прямо сейчас я готов показать эту работу вам в рамках рекорд-релиза под занавес сегодняшнего эпизода. Кстати, все предыдущие выпуски рекорд-релиза Рекорд Клаб Шоу ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox, тоже забегайте, не забывайте подписываться. Сегодня понедельник, далее по расписанию «Потому». Диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. И меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. В

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: Радио stv.ru.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Трек «Океанские волны» напоминает нам о том, что глубина и величие больших водных пространств всегда приковывал взгляд человека. И люди творчески всегда пытались наделить их чем-то волшебным. Мы научились покорять волны, подчинять их себе. Но видят ли они нас? Знают ли они о нас? Будут ли помнить о нас? Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Я неоднократно отмечал, что мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для занятий спортом. Под этими словами я подразумеваю тех спортсменов, кому нужен созерцательный подход к тренировкам. Общее спокойное настроение. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Бразильский проект «Солярис» представляет вашему вниманию трек «Полнолуние». Еще одно полное суеверий и полярных взглядов события. Мы сами строим свою жизнь. Каждую секунду. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Только что Николас Сория представил трек под названием «Внутренняя сила». Далее встречаем трек «Трансформация», то есть преобразование, изменение. Этап, ежесекундно соответствующий всему живому. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

Что мне нравится в подобной музыке? Так это то, что в ней явно и скрыто присутствуют мелодические приемы звучания 70-х-80-х годов прошлого века. Зари и полноценного развития электронной музыки, положившей начало всему современному танцевальному звучанию. Романтика, как основной посыл. Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

Название этого трека – «Среда обитания». Это понятие, на мой взгляд, трактует два основных взгляда. Кто создает то место, где я нахожусь? Я или окружающий меня мир? Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир, оставайтесь со мной.

друзья. Спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас есть. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Кстати, в начале июля буду в Челябинске. Следите за рекламой. И напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.